0: уже классики соул-музыки. Лично я бы с удовольствием оказался на его концерте. В концерте Тедди Свимса посмотрел, послушал, как он и что делает на сцене, поскольку собирает он до отказа забитые стадионы и проводит невероятное шоу. А у тебя же, благодаря Европе Плюс, есть возможность побывать на следующих шоу в Москве.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шоу.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

can't wait. Вот такой совет от Боба Синклера и Кайзы здесь на Европе Плюс. И действительно, ждать ничего не будем. Пойдем далее. По пути к нам присоединятся гуру танцевальной музыки Тиесто, Бриэнна Грей с треком Beautiful Places. Еще послушаем летние темы от Russian, Рао, Алехандро и Wizkid, хит Понга. Но сперва давай дадим электронным парням из Франции слово дуэту Offenbach с хитом Miles Away. В Москве 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. И отличного вторника.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, включаем режим больше хитов и больше музыки, и в ближайшие 30 минут будем наслаждаться. Обещаю, услышим Мото, историю «Намек на нас». Также оторвемся под Duck Sauce и Барбара Стрейзенд. И услышим сингл Зейна Малика «Die for me». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: История, которую приятно слушать каждый раз. Намек на нас — это мод на радиостанции номер один в России. А что может являться намеком на классное утро? Правильно, это его встреча в компании «Бригады У». И сегодня исключений не будет. Вэл и Вики придут сюда ровно в 7 по московскому времени. С них все как полагается. Игры, подарки, масса интересного контента и, конечно же, сейф, в котором тебя будут ждать 30 тысяч рублей. Так что, если хочешь получить статус крутого взломщика и забрать денежный бонус себе, то не пропусти «Бригаду У» сегодня. А пока за наше настроение в ответе будут Ваня Дмитриенко с поп-рок темы «Ртуть». И услышим Рехаба и Софи and the Giants, трек «All Night». И еще не забудь про вот это правило, которое смело можно применять каждое утро.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Один из главных музыкальных трендов этого лета. Немного афробита, немного электронной музыки. И на выходе мы получаем Jamaican. Хужели Солта на радиостанции номер один в России. Предлагаю сохранить эту солнечную атмосферу и далее. И послушать Bibi Rexha, Faithless, Dance Track, New Religion. Солнечного настроения нам добавит лидер итальянской группы Maneskin Дамиано Дэвид с хитом Next Summer. А раньше всех Кунгс и Теофилос Лондон. Забойная вещица Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Я послушаю Алана Уокера, Изабеллу Мелкман и Катрину Райан, Broken Strings. Вот такой состав планируется, так что оставайся и ты.

0: Кукла. Это Тейм Импала и Дженни на радиостанции номер один в России, которые на прошлой неделе совершили мощнейший прорыв в нашем Еврохите, подпрыгнули сразу аж на 14 строчек вверх и расположились на 14-й позиции. Так что предлагаю не останавливать это триумфальное шествие и протолкнуть ребят в топ-10 чарта на этой неделе. Для этого открываем europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. А я пока расскажу, чего послушаем далее. Например, Доминика Файка, история о тяжелом расставании, Baby Doll, чуть раньше Ашер и Чонгук, Standing Next to You, а еще раньше Алекс Уоррен и Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Baby Doll. Трек с удивительной историей. Дело в том, что Доминик Файк написал его еще в далеком 18 году для дебютного EP Don't Forget About Me Demos, но настоящий успех пришел к нему только в 26-м. Виной всему TikTok. Песня завирусилась плотно, набрала более 200 тысяч видео, а потом шумом ворвалась в чарты. Вот такая, не уникальная, конечно, но весьма интересная история успеха. Следующий на очереди у нас Duke DuMont, нетленка Ocean Drive и Brack 16, немного электроники в стиле Dark Fate to Exist. Через 3 минуты на Европе Плюс. Европа Плюс.

В ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. Услышим мы Медузу, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Еще больше танцев от Тали Фарбина и Рене Миллера, Body Talk. И послушаем спокойной музыки из Техаса, Post Malone, Cold. Вот такой список, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.

0: Let Me Be и The Second Voice в наших приемниках. Хит, который смог покорить мировой чарт Шазам и продержаться на его вершине целых 38 недель, что говорит о том, что работа любителя музыки очень и очень интересна. Такое здесь, на Европе Плюс, мы любим и весьма уважаем. Далее предлагаю послушать парня, который смог стать лидером нашего еврохита. Это Тедди Свимс, работа Mr. Know It All. Еще появится девушка невероятной красоты, обладательница мощнейшего вокала Bear Wolf с треком Феникс. Но сперва свое слово возьмут Рехап и Пеликан с летней темой «Лока-Лока». Не пропусти.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Мистер Know It All, Тедди Свимс на радиостанции номер один в России, который знает абсолютно все. Ну а мы что знаем? Мы знаем, что уже буквально через полчаса сюда ворвется бригада У, чтобы всех разбудить, взбодрить и выдать массу отличного настроения на весь день. Так что не расходимся, остаемся с нами и пока ждем, послушаем троицу крутых парней. By India, Хчо, Мод, потанцуем под Шаде, чуть раньше легенды, Maroon 5, Hit Sugar. А еще раньше продюсер Эвелин Рокстон. Тема Vertigo через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет, мы бригада У. Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
7: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Почему бы, собственно, и нет? Время 6.50 в Москве, это значит пора просыпаться. До финала часа у нас, совсем немного времени остается, но пару классных треков захватим, обещаю. Кевин Бланк, Джулия Кинс, Better Days, классная танцевальная вещица, ну и летние солнечные темы будут. Альфа и Ману Чао, а Мэми Пьячи через пару минут.

0: Ну, просто невероятный заряд бодрости. Это Кевин Бланк и Джулия Кинс на Европе Плюс. Но давайте-ка немного их притормозим, потому что у нас здесь есть ребята. Ребята пободрее, хотя... Да, да нет, пободрее, все в порядке.
1: Ну не бодрее, чем ты, Олег.
2: А тебе приятно, что на слове «хотя» посмотрели только на меня?
1: Да, ну я...
0: На самом деле я на усы Вэлла смотрел.
2: О, спасибо. Мне приятно, что они все еще вызывают чье-то внимание.
1: Интерес.
0: Нет, ну идут объективно.
2: Спасибо.
0: Ладно, Вэлл и Вики, Бригадову здесь. Ну что?
2: Усы идут, и ты иди. Спасибо, Олег, пока.
1: Пока-пока.
2: Начинаем Бригадову.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Российский загранпаспорт теперь можно получить в других странах. Начали действовать новые правила въезда на популярный курорт, и россияне стали реже менять работу. Далее подробности. Российский загранпаспорт теперь можно получить в других странах. Кабинет министров запускает эксперимент по выдаче документов и электронных подписей в 12 государствах. ТАСС сообщает о том, что с 1 июля оформить российские документы можно будет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Услуги будут предоставляться на базе учреждений Министерства иностранных дел и Россотрудничества. В правительстве отметили, что эксперимент продлится до конца 2027 года. Тем временем начали действовать новые правила въезда во Вьетнам. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не раньше, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна в том числе на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также для обладателей электронных виз. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений 23 и 24 годов. Об этом пишет «Коммерсант». В предыдущие два года работодатель поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снижается. По данным рекрутских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При анализе учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. А для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Это батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии – $13.5. На втором месте Китая. Россия расположилась на третьем месте – с набором за $25.35. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73,77 рубля. Евро тоже прибавил 84,59 рубля. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Доброе утро,
1: доброго вторничка.
0: Здравствуйте, доброго вторника, да. Это сколько может вообще продолжаться, ты мне скажи, пожалуйста.
1: Что
0: это,
1: именно?
0: Это что за организм вообще такой, а? Почему, вот я в этом году два раза загорел. Я даже не могу сказать, что я сильно обгорел.
1: Ты опять загорел?
0: Не можешь не радоваться. Не, ты можешь искренне радоваться, потому что последствия... Меня настигли только сейчас.
1: Я серьезно?
0: Вот на майских один день обгорел.
1: Ага.
0: И знаешь, когда слой кожи решил сказать мне до свидания?
1: Вчера?
0: Спустя две недели, когда ты уже забыл об этом.
1: Ага.
0: И помнишь, я недавно загорел возле бассейна?
1: Да, сильно
0: вот
1: загорел.
0: Примерно недели две назад.
1: Угу.
0: Да, это опять случилось.
1: А ну покажи.
0: Ну, а ну... Ну ладно, сейчас разденусь.
1: Моя прелесть. Я отношусь к тем ужасным людям, которые обожают помогать коллегам издирать кожу.
0: Да. А мы уже рассказывали в эфире, какой подарок тебе наш Леха сделал?
1: Нет, мы решили, что это достаточно мерзко.
0: Короче, наш Леха, если честно, я не сомневался.
1: Ну, если честно, даже мне немножко мерзко, чтобы вы понимали, насколько там реалистично все.
0: Для понимания, мы просто сейчас тянем время, чтобы вы отложили еду. Да, Леха, перед тем, как мы отмечали день рождения Вики, наш звукореж, скинул мне подарок, который...
1: И, к слову, я просила деньги, ну ладно.
0: Да, он говорит, слушай, что думаешь? Я говорю, а ты сам как думаешь? Он говорит, сердце чувствует, ей понравится. Я говорю, ну если сердце чувствует, надо брать. А там, внимание, голова,
1: ага.
0: Такая силиконовая, огромная, с очень проблемной кожей подростка.
1: Черными точками.
0: Да, Вики развлекается уже.
1: Ну, кстати, очень успокаивает, знаешь, медитативно. Но, Леш, я хочу заметить, что я каждый раз, когда кого-нибудь из коллег зову, говорю, посмотри, какая тут штучка. Никто не подходит.
0: А знаешь, почему медитативно? Потому что ты всегда одна. Потому что весь офис разбегается. Как только видит пинцет.
1: Я люблю своих коллег и использую ваши подарки.
0: Не только коллег. Мы любим вообще всех.
1: Но в следующий раз цветы тоже хороший вариант.
0: И подарки, к счастью, будут другие. И новые на этой неделе. Но все по порядку. Впереди бригада у Music Awards.

0: Гаду Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, знаешь ли ты соленый язык?
1: Это где надо... А, я забыла. Са добавлять?
0: С.
1: С.
0: По-моему, перед гласное и после, то ли после. Не-не-не, я не носитель.
1: В смысле не носитель? Я знаю, что ты говоришь на соленом языке. Ты мне показывал много раз.
0: Ну, там больше рассказывать надо, не показывать. Есть еще кирпичный, там вместо С буковка К.
1: Нет, мы как-то
0: по-другому... Да-да, есть разные вариации.
1: Мы как-то по-другому делали.
0: Ну, там много вариантов. У тебя целых 33 буквы. День тайных посланий сегодня отмечается. И сегодня номинация звучит так. Рассекреченные. Те, кто посылали в песнях послания, мы их рассекретили. Вот смотрите, первый трек — это Риана S.O.S. Там, знаешь, что оказывается?
1: Что там?
0: В тексте второго куплета, там, значит, сплошные названия хиты 80-х. Там в тексте упоминаются треки «Take on me» группа «Ага». Или «The way you make me feel» Майкла Джексона. И все в названиях, второй куплет. А второй трек — это Taylor Swift «Shake it up». Ну, там просто дочь шпиона, можно сказать. Значит, она в своих ранних альбомах делала намеки с помощью заглавных и прописных букв в буклетах с текстами своих песен.
1: Ого.
0: И вот фанаты таким образом вычисляли имена ее бывших, считывали приветы подругам и так далее.
1: Прикольно.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Lil Peep и XXXTentacion в бригаде Ум на Европе плюс. 7:12 в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай конверт.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Победитель сегодняшней бригады Music Awards номинации «Рассекреченные», набрав 60% голосов, побеждает Тейлор Свифт.
1: Слушаем нашу шпионку.
0: Вперед!

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, Бригадиум на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про новую услугу в Китае. Mm-hmm. Она такая весьма необычная и достаточно прикольная, кстати.
0: Но больше приятная все-таки, или ты лучше смотреть на нее со стороны, как тут пользоваться?
1: Нет, приятная, это классная, классная история, да.
0: Ага.
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, проверим порог приятности. Впереди Вики Ньюс, Бригадиум на Европе Плюс.
2: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСД Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
12: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Ищи магазин в своем городе.
14: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
15: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
14: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
16: Больше хитов. Больше музыки.

0: такое лав, это Феликсиен и София Элис Бэкстер в бригаде У на Европе плюс 7.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Итак, в Китае набирает популярность новая услуга. Называется «Старшая сестра».
0: Mm-hmm.
1: Вообще, кстати, прикольно. Суть проста.
0: Если младшему слишком легко дается эта жизнь...
1: Ну нет, наоборот, наоборот, это взрослая девушка, да, уже женщина, которая дает советы и оказывает поддержку, ну, как правило, молодым девушкам. Ну, не знаю, можно ли молодому братику оказать помощь. Но цель очень простая, действительно, вот, чтобы поддержать и как-то дать мудрость, знаешь, жизненную.
0: О, ну, как обычно делают старшая сестра со младшей, да? Оно ведь в каждой семье так, младшая сестра смотрит на старшую, а старшая...
1: Смотрит на младшую.
0: Просто спокойно учит. Дорогая моя младшая сестра.
1: Нет, но на самом деле это классная история, потому что часто у молодых девушек возникают какие-то вопросы. А с мамой не всегда есть такой контакт, знаешь, вот доверительный.
0: Бывает такое,
1: да. И вот... Было бы классно, если бы у тебя был такой старший товарищ, старшая сестра, к которому можно прийти и вот спросить совет. Всего 300 юаней, и совет будет дан.
0: О, а 300 юаней это сколько примерно?
1: Это примерно 3000 рублей, ну там побольше.
0: Ну, можно сказать, репетитор.
1: Да, можно сказать, репетитор взрослой жизни, кстати, да.
0: Угу. Интересно, бывали случаи, когда, ну, в семье и так есть младшая и старшая, но младшая недовольна тем, как природа распорядилась, и нанимает другую старшую сестру?
1: Я думаю, бывают такие случаи, бывают.
0: Хорошо.
1: Радость для нашего звукорежа Лехи. Третий сезон сериала «Дом драконов» вышел. Да, всего в сезоне будет 8 серий. Я напомню, что «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов». То есть сериал рассказывает о событиях Вестероса примерно за 200 лет до, вот, собственно, «Игры престолов».
0: А ты же тоже смотришь?
1: Я, да, смотрю.
0: И там вот, ну, так же, как и в «Игре престолов», лучше не привыкать?
1: Да, лучше не привыкать. Да,
0: собственно, стремительно меняется.
1: Первые отзывы очень разные. Кто-то сказал, что нет, супер вообще зрелищно, и вот эти массовые все сцены, они прям очень крутые.
0: Ну, так говорит команда, которая снимала сериал, да? А зрители?
1: А зрители, многие говорят, ну, опять отклонились от книг, нам такое не нравится. Вот, ну, я посмотрю, скажу свое мнение.
0: Ты еще не смотрела?
1: Нет, я еще не смотрела.
0: А первые два сезона?
1: Смотрела, конечно.
0: Ага, и как тебе?
1: Нормально, хорошо. Нормально? Можно посмотреть, да.
0: Ну, хорошо, я думаю, именно такой рецензии ожидали создатели сериала.
1: Ну, можно глянуть.
0: Ну, пойдет, хорошо,
1: вот я убиралась дома, и вот нормально.
0: Ну, так, аудиально хорошо воспринимается, в целом все понятно.
1: Да.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Бригада.

0: 7.31 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня.
1: Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией вашей жизни и не торопите моменты.
0: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, нам не нужно отказываться от предложений коллег, в чем-то вам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
0: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают все за вас.

0: Galaxy, это Кунгс, бригадю на Европе Плюс, 7:35 в Москве. У нас впереди первая мысль, в которой, Вики, я поздравляю. Я знаю, как ты ждешь эти моменты.
1: Конечно.
0: И играешь ты.
1: Не играла с четверга, почти неделю.
0: Да какой-то, ну, это не сусветится какая-то.
1: Мне очень нужен напарник или напарница, человек, который готов выигрывать подарки. Вот. Уверен в том, что мы на одной волне, а мы в любом случае на одной волне. Мы же с вами все на Европе Плюс.
0: Да, да, все логично. Звонить.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса. Оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Доброе утро, друзья. Меня зовут Денис, я из Питера.
1: Привет, Денис. Привет, привет. Денис, мы с тобой сегодня будем играть в паре. Я надеюсь, ты не против.
0: Надеюсь, это хорошая новость для тебя.
2: Я очень рад, да-да-да-да, я очень рад, потому что мы с женой каждое утро слушаем вас и любим очень эту игру, поэтому
1: класс.
2: Просто рад вас слышать. И...
0: Взаимно, Дэн, взаимно. А ты сейчас с женой?
2: А, она сейчас в другой комнате, там сидит с телефоном, записывается на колонке эфира.
1: Жена, привет!
0: Привет, жена, мы знаем, что ты слушаешь.
2: Екатерина, можете ей так сказать.
1: Екатерина, здравствуйте.
0: Ну, ты же в Санкт-Петербурге, Екатерина Великая. Денис! Сейчас спасибо. Вики убежит. Вики, ты знаешь, каким звуком вернешься?
1: Нет, не знаю.
0: Звуком, который частенько в детстве слышали все наши коллеги, ну, кроме нас с тобой. Как-то так сложилось несправедливо. Потом будет подробности.
1: Мы не слышим. Ладно, окей, интересно. Дэн, удачи!
0: Денис, у меня для тебя будет несколько незаконченных предложений. Да. Я по очереди буду тебе их озвучивать. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову, потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если хотя бы где-то, хотя бы один разочек мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да.
0: Вперед. Не понимаю, как можно не любить...
2: Отдыхать,
0: хорошо. Из животных по темпераменту мне больше всего подходят...
2: Кошки.
0: Угу. Для полного счастья мне не хватает...
2: Собаки.
0: Как логично, Денис. Хорошо. Я никогда не перестану восхищаться...
2: Своей супругой.
0: Молодец. Катя, поди там расплылась в улыбочке в другой комнате. Ну и последний, Дэн.
2: 100%.
0: Ты только посмотри на него. Вырядился как...
2: Красавчик.
0: Красавчик. Денис, красавчик. Молодец. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. Подскажи, да? Это как так исторически сложилось, что у большинства наших коллег в детстве какая-то лошадь была всегда рядом?
1: Ну, кстати,
0: правда, кому не спросишь? А, да-да-да, на участке лошадь была личная.
1: Да, у нас тоже была лошадь личная. Да-да-да, меня лошадь в школу возила.
0: Напомним, наша студия в России, в Москве. Не в графстве Великобритании.
1: В Московской губернии все-таки. Хорошо.
0: Дэн, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Дэн, а у тебя не было лошади в детстве? Ну, на всякий случай, уточним.
2: Не было.
1: Вот видишь, уже совпадение.
0: Наш человек. Погнали. Не понимаю, как можно не любить...
1: Не любить. Ну, что можно не любить? Ну, я не знаю. Кофе.
0: Нет, отдыхать. Из животных по темпераменту мне больше всего подходят...
1: Белочка.
0: Как неожиданно.
1: Ну, такая веселенькая, быстренькая.
0: Как же это неожиданно. Кошки.
1: Ну, кошки тоже.
0: Вот тут, я думал, то и совпадение будет. Ладно. Для полного счастья мне не хватает...
1: Отпуска.
0: Нет, собаки.
1: Что ж такое?
0: Так,
1: такой вот, шанс у нас с Дэном есть?
0: Вот сейчас
1: ты,
0: есть?
1: Ты помни, Катенька записывает.
0: Вот и ты помни о Катеньке.
1: Вот представляешь, потом будет говорить, смотри, Дэн, я записала твой неудачный эфир. Вот так не хотелось бы.
0: Помним о Кате. Я никогда не перестану восхищаться...
1: Своей...
0: Продолжай.
1: Жену.
0: Да.
1: Да, но у меня жены нет, но буду восхищаться твоей Катенькой.
0: Но мы Катей восхищаемся. Да. Победа есть, последний добьем. Ты только посмотри на него, вырядился как...
1: Клоун.
0: Красавчик.
1: Красавчик.
0: Красавчик.
1: По-разному бывает.
0: Красивый клоун.
1: Красивый, да, бывает.
0: Дэн, есть победа, лови подарок.

0: Денис, Екатерина, дарим вам наш фирменный свитшот.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем.
1: Питер, привет.
2: Спасибо, ребят. Леха, тебе тоже.
0: Леха, наш звукореж, за что? Ну, вдруг кто не знает. Хорошего дня, звони еще, счастливо.
2: Да.
1: Пока.
2: Пока.

0: Swim, это BTS, бригаде Уна и Европе Плюс, 7.49 в Москве. Мы так подумали по поводу саундчека, и как бы так вроде и с одной стороны упомянуть чемпионат мира, который идет, все-таки важное событие, да, и тему саундчека. Поэтому решили поговорить о подкатах, но не футбольных.
1: А вообще, в принципе, жизненных. В выходные был у меня интересный день. Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Типа, привет, я видел тебя на районе, и как... коварный человечек записал твой номер телефона, стоя на кассе. Потому что стоя на кассе я продиктовала свой номер, чтобы карточку пробить.
0: Ого.
1: Скидочную, да.
0: Ого.
1: И дальше подкат века. Может, по пивку?
0: Так, так, и чё, как
1: хлопнем,
0: он?
1: Хлопнем, а.
0: Подожди, пока все нормально, ну, где подвох?
1: Ничего подвоха никакого нет. Я дам этому человеку твой номер, Лехе, Олега нашу, Шишкина, коллеги. Потому что вам это предложение понравилось. Мне не понравилось, мне такое писать не надо.
0: Нет, такое не надо, такое не надо.
1: Более того, кстати, ошибка, важная ошибка, мужчины, если вы так подкатываете кривые косы, ну ладно, пишите хотя бы свое имя. Как-то, мне кажется, некрасиво не представляться.
0: Но тоже как бы не хочется быть сразу прочитанной книжкой.
1: Загадочность такая.
0: Номерок наш скинь, мы обсудим.
1: Возможно, там и рыбка сушеная будет, понимаешь?
0: Предлагайте, вспоминайте свои варианты неудачных подкатов к вам. Может, подкатывали, а может, вы автор вот этой неудачи,
1: но уже
0: со временем поняли, что что-то пошло не так.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете самые неудачные подкаты.
2: Слушаем.
1: Которые никак не связаны с футболом. Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. А ко мне один раз подкатывал 5-летний племянник моей подруги. Ему 5, мне 20. Он долго ходил вокруг да около, так внимательно смотрел, потом подходит и говорит при всех: «Тетя Света, а пойдемте-ка ко мне в комнату». Ну, я как бы не знала, что делать, а мне его мама говорит: «Свет, иди, не пожалеешь».
4: Потому что мама знает, что нужно делать.
2: Сыночка хороший, сыночка, да.
1: Да, ну и еще одна история.
5: Привет, бригаду. Когда мне было 16, мы тусили на квартире, и ко мне полезла целоваться очень пьяная девушка. Вообще без разговоров. И потом она поняла, что перепутала меня со своим парнем. А через минут 15 их ссоры и ругани, она подходит и говорит: «Ну, поскольку он меня бросил, ну, пошли с тобой».
1: Не, нормально. Ну, в целом ты соучастник.
2: Ну, и типа, один.

0: Hit My Heart. Это Бенаси Брос, Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Время начала ЕГЭ переносить не будут. ГОСТы добрались до люксовых вещей. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Далее подробности. В Кремле усомнились в улучшении отношений с Лондоном после отставки премьер-министра Кира Стармера. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Стармер не продемонстрировал каких-либо инициатив в сфере улучшения отношений Москвы и Лондона и ничем примечательным не запомнился. Как и ожидалось, накануне Стармер подал в отставку. На посту премьера он пробыл чуть меньше 2 лет и в последнее время столкнулся с множеством скандалов, падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Время начала ЕГЭ переносить не будут. Рособорнадзор выступил против такого предложения. В ведомстве заявили, что нынешнее время начала экзаменов оптимальное. В Рособорнадзоре пояснили, что экзамены стартуют в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары, которая обычно приходится на промежуток с полудня до 4 часов. Напомню, с идеей перенести старт ЕГЭ на 12:00 ранее выступили депутаты Госдумы. ГОСТ добрался до люксовых вещей. РИА Новости сообщает о том, что с 2027 года в России начнет действовать ГОСТ на кожаные сумки. Ранее он был утвержден контрольным ведомством. Новый государственный стандарт вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не меньше 30 ньютонов на сантиметр. Для дорожных чемоданов с жесткой конструкцией этот показатель еще выше. ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий, а окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива как к сухому, так и к мокрому трению. Сейчас новость для тех, кто этим летом не идет в отпуск. Эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что с июня по сентябрь у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отрезка, без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный ритм работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на небольшие этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Напомню, ранее юристы напомнили, что сотрудники имеют право отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: Ну что, как?
1: Все хорошо.
0: А?
1: Да, мне, конечно, не нравится. Знаешь, что не нравится?
0: Чего тебе не нравится?
1: Ну что, дни солнечные становятся короче.
0: А что, все, что ли, уже?
1: Уже все.
0: Случилось, когда
1: да,
0: было?
1: Да, самый длинный день был. 21-го.
0: Когда? 21 июня?
1: Угу.
0: Ну ничего. Ничего страшного.
1: Нормально,
0: все
1: да?
0: Хорошо?
1: Да, нормально.
0: Да ладно, когда там начинает темнеть вот так, чтобы солидно? В ноябре? До ноября еще. Хоп!
1: Хоп!
0: И все.
1: Ладно, ладно. Это просто напоминание о том, что надо наслаждаться летом вот каждой минуточкой, каждой секундочкой. Ну и хорошая новость, что лето быстро пробегает для тех, кто любит зиму.
0: Да? Да, да, да. Еще вот у нас неделя вроде коротенькая, а подарочки новенькие все равно есть. У нас фильм на этой неделе уходит при поддержке Европа Плюс. «Ночной бизнес» называется. Ну, в игре, посвященной этому фильму, будем попозже играть. Но там подарки каждый день. Каждый день. Домашний ночной клуб.
1: Нам такое нравится. А?
0: Или детектор купюр, который эта штучка. Мечтаю. Не знаю, зачем. Мечтаю.
1: Ну, кстати, прикольно, да, реально.
0: Просто, чтобы было. Ну, а прямо сейчас давайте поиграем в «Эвридейку».
1: Звоните!

0: это Declan Carousel, бригадю на Европе Плюс. 8.07 Москве. Пока ждем Эвридейку. Давайте музыкальное путешествие чартером бригады У.
1: Давай, куда сегодня летим?
0: Во-первых, добро пожаловать на рейс. Во-вторых, будем проверять вновь твою интуицию.
1: Давай.
0: Будешь угадывать страну, основываясь ни на чем. Ну как? На чем-то? На первой букве названия страны. И...
1: Италия.
0: Да? Интересная игра получилась, не правда ли?
1: Ну, просто на эту неделю я искала треки, поэтому я знаю.
0: А, точно, точно.
1: Там такие треки клевые вообще.
0: Ну, встречайте, Мерк и Кремон и The Colors. Трек называется Partenope.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка. Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, привет. Наталья?
2: Да, Наталья.
1: Наталья, ты откуда?
2: Город Новосибирск.
1: Новосибирск. Угу. Прекрасно, Наталья.
3: Кстати, давно Новосибирск нам не звонил.
1: Ну да.
3: Наташа, у вас там лето прям вовсю, загораете?
2: У нас тут вообще жара, мы из бассейна не вылазим.
1: Откуда не вылезает?
3: Из бассейна.
1: Откуда не вылезает? Из бассейна? О, Наташа.
2: Да, мы сейчас на доме, но в бассейне.
1: О, вау, ты ответила на мой незаданный вопрос. Личный бассейн есть, да, в частном пользовании?
2: Да, да, да.
3: Подожди, Наташа, а ты сегодня дома у бассейна или на работе?
1: У бассейна.
2: Я сегодня дома, я мама в декрете, многодетная мама, дома сидим.
1: Наталья, ты...
3: Героиня.
1: Да. Во-первых, очень приятно, что ты говоришь, что ты не на работе, учитывая, что ты многодетная мама. Угу. По моему мнению, многодетная мама всегда на работе.
2: Я на работе.
3: Да, да, да.
1: Наташ, мы тебе желаем удачи. И прямо сейчас тебе нужно будет просто послушать то, что будет перечислять Вики. Потом будет задание. Окей?
2: Ага.
1: Наташа, удачи. Список пошел.
3: Боб. Бокс. Пикси. Каскад. Кроп. Брокколи, андеркат.
1: Наташ, как думаешь, что все это объединяет?
2: Не могу пока.
1: Хочешь еще раз послушать список? Он так приятно звучит.
3: Угу. Боб.
2: Это что-то с музыкальным связано, да?
1: Ну нет, давай, давай еще, Боба. Давай еще раз.
3: Боб.
1: Ага.
3: Бокс. Пикси. Каскад. Кроп. Брокколи. Андеркат.
1: Ну давай мы, знаешь, вот слово «бокс» поделим напополам и скажем «полубокс».
3: Тоже вариант. Угу. А каскад еще иногда лесенкой
2: стрижка
3: называют.
2: Стрижка.
1: А? Что? Что? Стрижка?
2: Что-то со стрижкой.
1: Ты думаешь, что все это стрижки?
2: Что-то с... «бокс», «каскад».
3: Произнеси, пожалуйста, то же самое, что Вэл сказал.
1: Ты думаешь, что все это связано со стрижками?
2: Да.
1: Молодец!
3: Вспомнила, знаешь, наши школьные годы. Когда... Что ты хочешь сказать, что это гениальный писатель? Да.
1: Мне кажется, в этот момент Наташа еще назад так немножко обернулась, как будто мы сзади. Ну давай, да, хорошо. Наташа, абсолютно верно.
3: Молодец, без подсказок, все сама.
1: Сама, все это. Все это название стрижек. И даже брокколи.
3: И даже брокколи, да, есть.
1: Наташ.
2: Вот брокколи, да, я начала сомневаться, думаю, такое не слышала.
1: А вот такая у нас вот Вики, понимаешь, затейница. Лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Наташа, лови колоночку. А чтобы, ну, дома было еще больше звука. Звони нам еще обязательно. И всем детям передавай привет.
2: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Пока.
2: До свидания.

0: Короче, это елка в бригаде У на Европе плюс 8:16 в Москве. Мы приближаемся к фактовому залу, мэр, в котором Вики поздравляет ты.
1: Спасибо.
0: А тема, оно прям цитирует одну из моих любимых программ детства.
1: В мире животных.
0: Да. Кое-что нашли, да. И скоро расскажем здесь на Европе плюс.
2: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС «Фрихаус» составит доганост. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru. И в салонах 16+.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325-619-600-156-873.
9: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Сломалось. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Broken Strings, это Алан Вокер, бригаде У на Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо.
0: В мире животных сегодня такая тема.
1: Спасибо большое.
0: Какие животные у тебя
1: подкатило? Ой, ты знаешь, интересные животные. Вот я тут задалась вопросом, кто самый опасный, самый быстрый хищник в мире? Ну, вот сразу приходит в голову, ну, кто-то из кошачьих, наверное, какой-нибудь ягуар, да, там, я не знаю, или волки, например, кажутся опасными такими.
0: Или акула.
1: Или акула, кстати,
0: акула,
1: да.
0: Да.
1: Акула,
0: да. Пираньи.
1: Пираньи, да. Пираньи. Нет, на самом деле стрекоза. Если судить по проценту успешных атак, то корона у стрекозы.
0: Да ты что?
1: Да. Ее показатель успеха достигает 95-97%.
0: Ого.
1: Это просто вообще что-то невероятное. Мозг стрекозы работает настолько быстро, быстрее, чем у близнецов, представляешь?
0: Чем у вас?
1: Да. Что они способны ловить сотни комаров в день, а их сложные глаза обеспечивают почти круговой обзор, позволяя молниеносно просто вот нападать. Хоп. Для сравнения, эффективность охоты львов 25%. У волков 14%.
0: У львов 25%, у львиц 98%.
1: Возможно, да. А еще у стрекозы 4 крыла, которыми они могут управлять отдельно.
0: Пикировать как угодно.
1: То есть, да, серия, да. Сейчас я управляю правым, передним, там, вот этим вот сливом сзади, вот это все. Менять направление, вообще все, что угодно. И средняя скорость стрекоз примерно 30 км в час. 30 км в час. Некоторые разгоняются до 55, а еще есть одна стрекоза, которая, говорят, до 100 км разгоняется. Но мне кажется, это немножко преувеличено.
0: Да, другие стрекозы рассказывают. Да, у меня там дядька двоюродный. Знаете,
1: в общем, да, ты представляешь?
0: Удивительно. Стрекоза — это вообще с детства мое любимое насекомое.
1: Серьезно?
0: Ну да. Я жил там, где много комаров, а стрекозы, они ведь защитники. Да, то есть я всегда уважал и муравьев, и пчел, но стрекозы защитники.
1: Ты бы хотел стать человеком стрекозой, знаешь, как супергерой?
0: Что именно мне бы должно было передаться?
1: Ну все, скорость 50 км в час, неплохо, в принципе.
0: Да, неплохо.
1: Да, да, глаза. Большие, поразительные, удивленные всегда. И 4 крыла, прикольно, только как вертолет будешь маленький.
0: Да, хорошо, а сколько они живут?
1: Не знаю.
0: Вот тут нет, вот это бы я
1: не
0: хотел
1: принять. Ну ярко, точно ярко.
0: Продуктивно.
1: Да.
0: Так, ну пришло время серьезно поговорить по поводу теории заговора.
1: Давай.
0: Но есть же мнение, что да, все живое на планету привезли пришельцы.
1: Да.
0: Ну есть такая, да, теория. Вот, мне кажется, с одним животным пришельцы не определились. И недоработанный такой, ну, пытались что-то сделать, не до конца все понапихали туда и отправили. Ну, разбирайтесь.
1: Осьминоги?
0: Утконосы.
1: А, утконосы.
0: Утконосы. Ребята, пришло время серьезно об этом поговорить. Удивительные существа. Ну, начнем с того, что ученые долго не могли понять, к какому классу их относить. Это животное одновременно имеет черты птицы, высиживает яйца, имеет клюв.
1: Да.
0: Без
1: как
0: зубов.
1: Как утка такая, да.
0: Да. Значит, представителя класса присмыкающихся. Секретное оружие утконосов – яд в лапках. Очень серьезно есть. И млекопитающих, потому что вскармливают детенышей молоком. И вот только через 30 лет после того, как открыли утконосов, зоологи договорились, что утконос – это водоплавающие млекопитающие. Продолжим. У них нет желудка. Обычно важная часть организма. Ну, утконос изначально есть пищу, которая достаточно легко расщепляется сама по себе.
1: Ну, конечно, у нее же зубов нет.
0: Ну, да.
1: По-другому не вариант. Пюрешки.
0: Ну и напоследок. Да это просто как будто бы кто-то фактов накидал. Случайных, да. Но так и есть. В 2020 году, относительно недавно, ученые обнаружили, что мех утконосов является биофлуоресцентным. Это значит, что если поместить утконоса под ультрафиолет...
1: То будут классные вечеринки.
0: Да, мех будет светиться голубовато-зеленым цветом. И, казалось бы, ну, интересно, да? Но тоже есть нюанс. Исследователи до сих пор не уверены, зачем им эта функция вообще в целом нужна.
1: Потому что красиво.
0: Во-первых, красиво, да. Да, утконосы ведут ночной образ жизни. Поэтому, вероятно, это как-то должно помогать находить друг друга после заката солнца. Но они же в воде. А в воде утконосы плавают всегда с закрытыми глазами. Соответственно, под водой эта функция им не нужна. Они просто ничего не видят, когда плавают. Понимаешь, сколько загадок?
1: Интересно.
0: Неисследованная планета буквально. Утконосия. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде Уны в Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Стрекозляндия или утконосе? Итоги. Почти 62% сегодня у победителя, и сегодня это утконосы. Утконосы.
1: Поздравляем, поздравляем. Классные существа, правда.
0: Но у них необычная, местами тяжелая жизнь. Вот из-за того, что у них нет желудка, они постоянно должны есть. Ну, негде хранить пищу. Понимаешь? Ну, хоть чем-то порадовали ребят.
1: Ну, победой.
0: Давай завтра поговорим о табличках и вывесках.
1: Давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня. Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите момент.
1: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
0: Близнецы, Вики, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
1: Раки, если возьмете чужие обязательства на себя, то получите только головную боль.
0: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
1: Девы, не отказывайтесь от предложений коллег в чем-то вам помочь.
0: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
1: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
0: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
1: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
0: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
1: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают за вас.

0: Друзья, это Аннабель Энгланд, бригаде У на Европе Плюс. 8:36 в Москве. Вот мы и приближаемся к новенькой игре. А все потому, что уже послезавтра на все экраны страны выходит фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европы Плюс.
1: Да, всю неделю мы решили разыгрывать классные подарки.
0: Да. Каждое утро кому-то будет доставаться домашний ночной клуб. Это мощная аудиосистема и светомузыка, между прочим.
1: Вот хотите побороться за такую систему?
0: Напишите нам кое-что.
1: Да, на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. Не забудьте, кстати, номер телефона свой и имя.
0: Да, ну и правильный ответ на вопрос, который звучит так. Кто исполнил главную роль в этом фильме? Пишите, впереди «Ночной бизнес» в бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
11: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассу города 12+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Ночной бизнес. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Фильм связан с ночной жизнью, с ночным клубом. Mm-hmm. Вот мы и в пятницу кому-то из вас подарим настоящий домашний ночной клуб. Там, значит, и мощная аудиосистема,
2: ой,
1: и светомузыка.
2: Ой, хорошо.
1: В пятницу будем разбираться, кому достанется, но до пятницы нужно дойти. Mm-hmm. Кто у нас есть? У нас есть Вера.
2: Верочка,
1: Вера,
2: привет.
3: Привет.
1: Привет, Вера, ты откуда?
3: Из Москвы.
2: Из Москвы. Хорошо. Вер, ты на работе уже?
3: А, нет, я пока в пути.
1: Пока в пути, хорошо.
2: Ну, ты там остановись.
3: Да. Угу. Ну, я остановилась в тенечке. Вот.
2: Молодец, умничка.
3: Пейзаж, деревце.
1: Умница.
2: Хорошо.
1: Можешь картину написать, пока что играем.
2: Пейзаж.
1: Так озвучиваешь классно. Вер, знакомься, есть соперник, это Олег. Олег, доброе утро.
4: Да, мне доброе утро.
2: Привет, Олеж, а ты где? В каком городе?
4: Я из Иваново.
1: Иваново, прекрасно. А вот что ты сейчас видишь в Иваново? У Веры прекрасный пейзаж, дерево, тенек.
2: Что? Что?
4: Нет, к сожалению, сижу в офисе, работаю. Не ожидал, что дозвонюсь. Вернее, не дозвонюсь, а допишусь. Но бывает.
2: Видишь, как хорошо.
1: Олег, Вера, ну, во-первых, вы уже молодцы. Вы правильно ответили на отборочный вопрос. Кто исполнил главную роль в фильме «Ночной бизнес»?
2: И кто же?
4: Рассел Кроу.
2: Сразу хочется посмотреть, да? Вот, Рассел Кроу — это такой показатель.
1: Ребят, тут какое дело. По сюжету фильма у главного героя, который исполнил Рассел Кроу, собственный ночной клуб. Там, конечно, потом начались какие-то неприятности, но сейчас мы опустим эту часть сюжета. Мы находимся возле ночного клуба. Вер, мы начнем сначала с тебя. Олег пока что отдыхает. Верочка, представь, ты подходишь к ночному клубу, но пока что еще не зашла. И ты отдаленно слышишь, что происходит в ночном клубе. И вот по этим звукам ты должна определить, кто там выступает.
2: Хорошо.
1: Какой исполнитель.
2: У тебя будет три попытки.
1: Хорошо? Итак,
3: буду
1: Вера.
3: Пробовать.
2: Давай пробовать.
1: Прислушиваемся. Кто-то выходит, заходит.
2: Наверное, человек с фейс-контролем.
1: Так.
2: Нее нет.
1: Нет. Первая попытка была. Еще две.
3: Угу.
1: Ну, ты знаешь...
2: Направление как будто бы верное.
1: Очень хорошее направление.
3: Да, да, я знаю, но не помню, кто.
1: Он недавно, кстати, относительно приезжал в Россию с концертом.
2: Кстати, да.
1: Угу. Такой он. И знаком с великими рэперами, многими. С некоторыми есть коллаборации.
2: Даже много, мне кажется, коллабораций.
1: С такими, с блондинами. Итак, Вера, три.
3: Может быть, какой-нибудь Дас, или я не помню, как правильно произносишь.
2: Хороший вариант, но тоже нет.
1: Нет.
2: Давай, третий вариант. Третья попытка.
1: Три.
2: Очень известный, очень
1: два,
2: известный.
1: Два, один. Но ты хорошо шла. Это Эйкон.
2: Эйкон.
1: Эйкон.
3: А, точно.
1: Но варианты были гораздо сложнее у тебя.
2: Да. Да, Верочка, не расстраивайся, потому что мы еще не знаем, как Олег отыграет.
1: Олег, твоя очередь постоять возле ночного клуба. Внимание!

0: Олег,
1: твои
0: ну давай.
1: Три попытки.
2: Интересно, тут я почти ничего не слышал, у меня пропадает звук, так плохо все.
1: Ага, ну, давай так, это группа.
0: Группа, да, угу. Очень известная, очень.
2: И известная группа какая-то?
0: Очень, да.
1: Да.
2: Современная, да?
1: Современная, да, да. А недавно воссоединились, недавно все такие, все счастливы, весь мир в восторге.
0: У них тур, кстати, сейчас.
1: Мы разыгрываем билеты на их шоу и поездки.
2: Это вот женская группа.
1: Итак, три.
2: Так.
1: Два.
0: Что-нибудь.
1: Один. Есть варианты?
2: Ну, вот как они там...
0: Олег, хоть что-нибудь скажи.
1: Да ладно, правильно, BTS.
0: BTS. Да, трек Swim. Итак, ребята, сейчас будет контрольный вопрос, потому что мы отыграли хорошо, 0-0.
1: Да, боевая ничья.
0: Вот, собственно, кто правильно ответит, тот переходит в следующий тур. Съемки фильма проходили в Австралии. Да?
1: Угу.
0: Знаем Австралию.
1: Да.
0: Прекрасное место. Вот у нас сейчас с вами лето, а в Австралии сейчас...
3: Зима.
1: Вера.
0: Чуть-чуть быстрее была Вера.
1: Вот как времена года помогли-то, а?
0: Обратил внимание, как Вера с грустью сказала зима.
1: Вера,
0: за ребят.
1: Мы тебя поздравляем.
3: Вообще мир не нужен.
1: Ты продолжаешь битву за домашний ночной клуб. Умница. Олег.
0: У нас есть для тебя подарок.
1: Ну, там по сюжету у главного героя, владельца ночного клуба, много налички было в ночном клубе. Mm-hmm. Но вдруг у тебя тоже много налички. И вот чтобы всегда быть в ней уверенным, мы тебе дарим детектор купюр.
2: О, ничего себе, спасибо. Спасибо огромное.
1: Олег, тебе хорошего дня, Вера, и тебе. Верочка, до завтра. Счастливо.
0: Пока.
3: Счастливо.
4: Ночной бизнес. В бригаде У.

0: Йо, это Шеллер и Петер Хапнер, бригаде У на Европе Плюс, 8.51 в Москве. Мы приближаемся к саундчеку, сегодня говорим о подкатах, когда кто-то с кем-то пытался познакомиться, может, с вами, может, вы. Но основная задача — нас интересуют неудачные подкаты. Поэтому вспоминайте и присылайте голосовые.
1: Возможно, это ваш подкат, может быть, вы так сделали. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо присылайте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:58 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат неудачные подкаты, неудачные знакомства. Так что рассказываешь, и стыдно становится.
2: Слушаем.
1: Ну, послушаем одну историю.
3: Круто, бригадушки. А я как-то работал в такси, и ко мне пришел заказ, что пассажир будет с домашним животным.
2: Угу.
3: В общем, садится девушка, смотрю, без домашнего животного, но симпатичная. Думаю, ну, сейчас познакомлюсь. Говорю, девушка, а у вас написано «с домашним животным». Да я что-то никого не вижу. Или вы есть? Акиса!
1: Ну, давай так.
2: История умалчивает, чем закончилась эта встреча.
1: У нас было несколько вариантов, чтобы расшифровать слово.
2: Мы так и не поняли.
1: Да,
2: но я предположила.
1: Но очевидно, что тебе стыдно. Молодец, спасибо, попал в тему.

0: нас это мод в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Трамп заявил об открытии Армузского пролива. В Ростове плановое отключение электроэнергии. Женщины обошли мужчин в любви к активному отдыху. Подробности далее. Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Армузский пролив полностью открыт. По словам президента, ситуация в проливе складывается хорошо. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Армузский пролив был открыт. 20 июня иранская сторона снова закрыла морской коридор в ответ на удары Израиля по югу Ливана. Накануне вице-президент США Джей Вэнс заявил об открытии пролива и отметил, что возобновление судоходства уже повлияло на цены на нефть и газ. Жители Ростова-на-Дону ожидают плановое отключение электроэнергии. Предупреждает компания «Дунэнерго». Сегодня с 9 утра до 5 вечера электричество отключат на Амбулаторном, Бойцовском, Железнодорожном верхнем проезде, Парусном, на Подгорной, Рельефной, Уманском районе, пригородного лесничества, Эсте-Лесовод и Санте-Березка, Тюхряева, Ленина, Суржинская, Вавилова, Королева и Никлиновской. В Ростовской области началась масштабная подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования, который состоится в сентябре. В рамках текущего избирательного цикла в регионе планируют подготовить и направить на участки свыше 6 тысяч общественных наблюдателей. К организации процесса активно подключаются местные общественные советы и палаты. Они взаимодействуют с региональным штабом и формируют наблюдательские группы на местах. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы, а также принять участие в дополнительных выборах в ЗАГС Собрания области, городскую думу Азова и представительные органы почти во всех поселениях. Согласно результатам исследования, активные виды отдыха предпочитают 46% опрошенных российских женщин и 40% мужчин. В целом по стране активный отдых выбирает 43%. При этом самая большая доля туристов отдает предпочтение спокойному пляжному отпуску, который одинаково популярен у обоих полов. Еще 10% выбирают санаторно-курортное лечение, причем этот формат оказался немного привлекательней для мужчин. Для любителей активных поездок главным стимулом является поиск новых впечатлений, наслаждение красивой природой. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. В Ростове 26 тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, небольшой дождь и плюс 29. Далее на Европе Плюс бригада У.
5: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
6: Есть решения, в которых не сомневаются. Инновационный гибридный кроссовер Exceed Atlantic ED. Рекордный запас хода до 1180 километров. Официально гарантия до 8 лет. Ощутите силу Xlantix ET на тест-драйве. Особые условия приобретения Xlantix ET в дилерском центре Exceed Pride. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43. Телефон плюс 7 863 320 37 26.
7: Exceed. Born for more.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну, может кто-нибудь, кто-нибудь хотя бы раз прислушался и сделал вот эту небольшую домашку в виде заметки чего-то интересного в вашем городе.
1: Заметка про любимый город, да.
0: Это просто так удобно и вам, и нам. Вот для вас удобно, вы вновь убедились в том, какое прекрасное место, в котором вы живете.
1: Хотите поиграть в «Откуда ты фром»?
0: Да. Потом мы такие: а у нас игра «Откуда ты фром»? Нужно написать что-то интересное о вашем городе или деревне, или поселке. Вот о чем угодно.
1: Да, вот отправляйте нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: А вы такие: хоп, в заметке, и уже готовый текст. И вот в этом тексте что-то интересное про ваш город, название самого города.
1: А ваше имя и номер телефона.
0: Да. А мы кому-нибудь из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде «У» на Европе+.

0: Политолог, это Али Фарбан и Ирина Миллер в бригаде «У» на Европе Плюс, 9.08 Москве. Пока мы ждем «Откуда ты from?». Давайте слушать вновь треки, которые снова стали хитовыми.
1: Давай.
0: Благодаря интернету и благодаря поездкам этих артистов в Россию.
1: О, серьезно?
0: Да, послушаем трек Джейсона Дерула. Угу. И его трек «Wiggle» завирусился в следующем контексте. Сначала ты показываешь, что ты планируешь, а потом на каждый «Wiggle» как-то нарушаешь то, что запланировано. «Wiggle».
1: Да.
0: Все уже сказано. Слушаем.
2: Бригада У. Снова хитово.
3: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you. Откуда ты from?
1: Откуда ты from? В бригаде У. 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто у нас есть? У нас есть Лена. Лена, привет.
2: Привет.
3: Лен, привет.
1: Ты
3: привет.
1: Правда имеешь какое-то прямое, прям...
2: Привет.
1: Вот то самое отношение к Суздали?
3: К Суздалю.
2: Да.
1: К Суздалю. Да, да. Спасибо, к Суздалю. Хорошо, что я работаю с умными людьми. Лен, а ты прям родилась в Суздале?
2: Нет, я твоя землячка.
1: А откуда именно ты, Лен?
2: Я из Тюменской области, из города Тобольска.
1: О, как.
3: Ой, с тобой.
1: Прекрасно, Лен. А каким да. образом Суздаль у нас вообще появилась тогда?
3: Появился.
2: Вышла замуж.
1: Хорошо. Хорошо бы мне подтянуть русский язык. Лен, знакомься, напарник по игре у тебя есть. Саша. Саша, привет.
4: Доброе утро,
2: Володя.
3: Привет, привет, Саша. Ну, как ты понял, у нас есть прекрасная Лена, которая будет отгадывать, откуда ты.
1: Саша, у нас есть 5 вопросов. У тебя... 5 ответов на каждый из вопросов, то есть будешь отвечать. Лена, у тебя 5 попыток разгадать город, в котором живет Саша. Если все получится, подарки всем. Ребята, удачи. Начинаем.
2: Спасибо.
3: Саш, а правда ли, что у вас там есть какой-то мост такой большой-большой, что он один из самых длинных в Европе?
4: Да, правда.
3: Да? А через какую он реку?
4: Через Волгу.
3: Через Волгу. А помнишь его протяженность?
1: Есть какие-нибудь данные?
3: Только не называй название, а то он называет свой город.
4: 3 километра примерно.
3: 3 километра, круто.
1: Угу. Далеко, я бы сказал. Лена, что думаешь?
2: Нижний Новгород.
1: Нижний Новгород. Хорошо, но нет. Саша, вот что мы знаем про Челябинск, да? Ну, много всего. Но и когда-то давно...
3: Просто говорим про Челябинск.
1: Вы сейчас все поймете. Но все мы помним, что когда-то Челябинский метеорит, вот как-то Челябинск стал очень близок с космосом, да? С помощью Челябинского метеорита. А есть лишь то, что объединяет твой город с космосом?
4: Да, есть.
1: Спасибо. Лена, что думаешь? Саш, какую-нибудь подробность бы.
3: Сейчас, Лен, подожди, мы попробуем.
1: Саша еще что-нибудь скажет. А каким образом связан?
4: Подробность недалеко, так скажем, от нашего города приземлился первый космонавт. Через мост буквально. Гагарин Юрий.
1: Опа, вот это уже хорошо, это уже серьезные подробности. Лена, Юрий Гагарин где-то там рядом приземлился.
2: Ну, он приземлился в Владимирской области, по-моему.
1: Соответственно, город?
2: Покров?
1: Нет!
3: Хороший вариант, интересный. Так, Саш, а есть ли какой-то музыкальный инструмент, который ассоциируется с твоим городом? Возможно, такой национальный, культурный символ?
4: Есть.
3: Какой?
4: Это гармонь.
3: Гармонь.
1: Лена? Ну, давай так, мы уйдем.

0: Владимирской области полностью. Полностью уйдем. И в какой-то другой области пообитаем. Так.
1: Гармонь. Не знаю. Тамбов?
0: Тамбов.
2: Тоже хорошо, но нет.
0: Нет. Саш, а вот скажи, чтобы было попроще понять, где территориально ты находишься, соседние города. Какие присутствуют? Большие.
3: Соседние города большие. Через мост у нас Энгельс. Большие, Энгельс. Из больших. Но что тут еще? Что она может знать, так скажем? Балашов, Балаково. Все они в этой области.
0: Ну, там по реке дальше Сызрань, да?
3: Да?
0: Да,
3: Ульянов.
0: Да. Да, хорошо. Лена?
1: О май гад.
0: Вот-вот.
1: Так. Я даже не могу.
0: Хочешь финальную
2: давай,
0: подсказку?
2: Давай, последняя подсказочка. Давай. Саша, назови, пожалуйста, две последние буквы названия.
3: О и В.
2: Ов.
0: Ов.
3: Ов.
0: Лена?
1: Ов.
0: Да.
2: Ов.
0: Ов. Ов. Ов. Но не Тамбов, да?
2: Помним. Не, и не Балашов.
0: Итак, три.
1: На ов.
0: Два. Один. Нет.
1: Знаю.
2: Саратов.
0: Саратов. Ну, зато
1: блин,
0: теперь...
1: точно.
2: Сколько информации-то, а?
0: Все будут знать, что рядышком Юрий Гагарин приземлился. Лена, Саша, получится в следующий раз. Звоните еще. Счастливо. Пока.
3: Ну, до свидания.
1: Пока.

0: New Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс, бригаде У на Европе Плюс, 9.20 в Москве. Вик, что будет дальше?
1: Будет очень интересно. Там зашло бы рекорд Гиннесса, который, мне кажется, что устанавливали рядом с моим домом. Ну, вроде они говорят в Австралии. Ну, не знаю, обсудим. Вот.
0: Единственное, что у меня ассоциируется рядом с твоим домом, мы уже в подкасте обсуждали. Здравствуйте, девушка, вы прекрасно выглядите сегодня.
1: Подожди, у каждой девушки рядом с домом есть сударь такой.
0: Да, человек, который украсит утро комплиментом.
1: Ну, конечно. Вот, кстати, давно его не видела.
0: Ну, подождем.
1: Вот, подождем.
0: Впереди Викинюс, бригаде У на Европе Плюс. Бригада У.
2: Реклама. Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры. Кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Weekend, это Леони и Имран в бригаде У на Европе плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика. Да, и у меня такое ощущение, что...
0: Случайно побил?
1: Нет, специальные соревнования проходили вроде как в Австралии, но мне кажется, у меня под окном сегодня в 4 утра, потому что было очень шумно.
0: Так.
1: Мужчина по имени Джозеф смог закричать с громкостью 122 децибела. Ну, сравнивают, когда его уровень громкости. Ну, это примерно как, я не знаю, звук рок-концерта.
0: Да ты что?
1: Или вот самолет, например, начинает разгоняться. Настолько громко. Он очень долго выбирал слово.
0: Да. О, да. Кстати, да, интересно.
1: Каким надо крикнуть. В итоге выбрал слово сейчас. Now.
0: А, now.
1: Да, представляешь?
0: Но видно, now. Какой вывод можно сделать из того, что он громко кричит, и именно слово сейчас. Либо у него очень послушные дети, либо у него очень непослушные дети.
1: Ну, кстати, с дочкой выбирали слово.
0: С дочкой?
1: Да. Ну, молодец, молодец, поздравляем.
0: Убери в комнате. Молодец.
1: Так, ну, можно сказать новости футбола, но не совсем футбола, ну, почти. Но мы все знаем, что вот даже кто не наблюдает за футболом, да, что сейчас есть две основных фигуры. Это Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые, кстати, вполне возможно, последний чемпионат играют, да?
0: Да, да.
1: Да,
0: но
1: к сожалению.
0: Я, знаешь, наблюдая за их карьерой, не удивлюсь, если они еще...
1: 20 лет будут. Да, согласна. И, ну, есть между ними соперничество. Даже если вот они вроде как не соперники, но все равно, там, знаешь, у кого-то рекламный контракт один большой появится, кто-то станет самым богатым.
0: Причем им, мне кажется, уже давно наплевать на это.
1: Возможно. Но вот и много-много лет назад у Криштиану Роналду появился очень неудачный памятник на Мадейре. Ему поставили такой некрасивый. Но наверняка Лионель Месси переживал, что у него некрасивого, вот, ну, не памятника, статуи в честь него нет.
0: Угу.
1: Но тут свершилось.
0: Так.
1: Лионелю, значит, установили статую в Аргентине, которая весит 70 тонн, над ней работали целый год.
0: Большая,
1: которая повторяет его... Повторяет его позу после победы на чемпионате мира 2022 года. Выглядит вот так, у него такие мощные ноги, высокая голова вытянутая.
0: А почему он выглядит как вот это надувное зазувало перед заправкой?
1: Ну, я не знаю, ты спроси. Ты спроси, да.
0: Покажи еще раз.
1: Ну, голова такая стройная у него.
0: Ну, такая грушевидная.
1: Еще кубок стоит прям вот перед ним.
0: И такой очень мощный трицепс, который как бы дополнился бицепсом, который слез сверху и дополнил трицепс. Такое очень мощное начало руки.
1: А мне нравятся ноги мощные. Ну, понятно,
0: что это ноги! Я сначала не понял, но он просто торчит из горы. Это ноги!
1: Это ножище, я бы сказала.
0: Вау!
1: Ноги и кубок. Между
0: вау,
1: ног, ты же
0: а
1: понял?
0: Там что, там... Это кубок. Боже мой, он как будто бы в раннем клипе у Бритни Спирс снимался.
1: Бритни Спирс, да. Да, согласна. Ну, красиво, эффектно.
0: Черненький, это что, это птицы или это, ну, детально разукрасили и волосяной покров на ногах?
1: Нет, это конфетти, я думаю.
0: А, это конфетти.
1: Ой, да, красиво, да, эффектно, эффектно. Но теперь, мне кажется, Криштиану будут переживать, что такого у него нет.
0: Хорошо, что статуя большая, не спрятать.
1: Кстати, еще один повод съездить в Аргентину, посмотреть на статую. Ну все.
0: А, все?
1: Да, все,
0: спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. плюс.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня.
1: Омны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни, не торопитесь моменты.
0: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, нам не нужно отказываться от предложений коллег в чем-то нам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
0: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть все решают за вас.

0: на бригаде «У» на Европе Плюс, 9:35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня во вторник 30 тысяч рублей. И десяточка дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Приятненько.
0: Приятненько. Может, сразу пойдем в раздумье упадем?
1: А давай.
0: Пойдем с вопросами, а вы?
1: Пойдем.
0: Звонить.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове переменная облачность, 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара у уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: And brown eyes.
1: Слышь, в бригаде У.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
3: 9:43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Алло, здравствуйте, Нина.
5: Ниночка, привет.
3: Привет,
5: откуда?
3: Нина.
4: Из Ярославля.
3: Ярославль, Нина, прекрасно. Нина, а какие эмоции у тебя вызывают деньги? Скажи, пожалуйста.
4: Наверное, хорошие.
3: Это
5: Нин, не сомневайся.
3: Да.
5: Хорошие.
3: У нас 30 тысяч хороших новостей для тебя сегодня. 30 тысяч в сейфе накопилось. И еще можно получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто ответь на вопрос с бонусом правильно. Для этого выбери, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
4: Давайте будет третий.
3: Третий.
5: Давай третий.
3: Нина, удачи. Начинаем.
1: Первая цифра.
5: Итак, сегодня день розового фламинго. Прекрасные, грациозные птицы, очень красивые, очень интересные. И есть один интересный факт про них, который до сих пор удивляет ученых. Вот какой, как ты думаешь? Три варианта ответа. Они очень плохо летают, максимальная высота полета 5-10 метров. Они, некоторые их виды, как и кукушки, подбрасывают свои яйца. Или же третий факт. Они могут пить практически кипяток из гейзеров.
4: Давайте пусть будет первый.
5: Первый вариант, они очень плохо летают, максимум 5-10 метров. Принято.
1: Вторая цифра.
3: Нина, сегодня отмечается день балалайки. По мне, балалайка это не только красиво, но уже и стильно. Да, такой вроде бы небольшой предмет, так мало струн, а сколько звуков извлекает он, да? И хочу поговорить с тобой о музыканте из Псковской области, его зовут Константин. Несколько лет назад он установил рекорд по непрерывной игре на балалайке. Играл непрерывно 60 минут, что довольно-таки тяжело. Этот рекорд есть в Книге рекордов России. А мы переносимся на его родину, в Псков. Как думаешь, в честь чего или кого Псков получил свое название? Город Псков. В честь реки, в честь малочисленного коренного народа или в честь горы?
4: Пусть будет в честь реки.
3: В честь реки. Первый вариант. Принято.
1: Третья цифра.
5: Итак, Нина, вот тот самый вопрос с бонусом. Если правильно на него ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Итак, сегодня день печатных машинок. Есть один известный голливудский актер, который настолько обожает печатные машинки, что у него целая коллекция винтажных представителей, собственно, этого предмета. Даже говорят, у него 200 машинок, есть даже машинки на кириллице. Как ты думаешь, кто это? Вот как подсказочка? Этот актер сыграл главную роль в фильме «Изгой». Итак, это Леонардо Ди Каприо, это Том Хэнкс или Мэтт Дэймон?
4: Пусть будет второй вариант ответа.
5: Том Хэнкс, принято.
3: Итак, Нина из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 1-1-2. Внимание!

0: не сможем.
1: Но, Нина, во-первых, это еще не все новости.
2: Да. Да?
1: Поэтому, чтобы перейти ко второй части сейфа, давай разберемся с вопросами.
2: Да, мы начали с розовых фламинго. Ты сказала, что они не умеют нормально летать, 5-10 метров максимум. Нет, на самом деле они хорошие такие, добротные, перелетные птицы. Mm-hmm. Большие расстояния могут преодолевать и достаточно высоко они летают. А правильный ответ был, что розовые фламинго могут пить очень горячую воду из гейзеров. Мало кто из птиц это может, но у них специальные рецепторы в клюве и особая слизистая оболочка пищевода.
1: То есть никогда не услышишь
2: чаечку,
1: от фламинго?
2: Может, это чаечку попьем?
1: Сейчас, секундочку.
2: Да, когда я спрашиваю фламинго, тебе чай разбавлять? Он говорит, конечно, не разбавлять.
1: Что за вопрос? Нина, у меня ты абсолютно верно ответила на вопрос. Есть такая река Пскова. И в честь нее Псков получил свое название.
2: Итак, третий вопрос у нас был с бонусом. Сейчас узнаем, выиграла ли ты 10 тысяч рублей. Вопрос был такой: у кого есть шикарная коллекция печатных машинок и кто сыграл главную роль в фильме «Изгой»? Ты ответила: Том Хэнкс, и это правильно.
3: Здорово.
1: Нина, поздравляем. С одной стороны, сейф не взломан, но с другой стороны, с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон банка. Поздравляем.
2: Юху!
3: Спасибо большое.
1: Звони нам еще. Здорово. И Ярославлю передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригады У 33 тысячи рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: На «Малиновой луне» это группа «Моя Мишель» и «Бригаде У» на Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность вспомнить самый нелепый, самый неудачный подкат, самое странное знакомство. Возможно, вы организатором его являлись.
1: Либо вам.
0: Либо с вами кто-то знакомился очень неудачно.
1: Ну, давайте, вспоминайте, делитесь всем. На нашем сайте europlus.ru есть специальное окошко написать в эфир. Вот туда отправляйте голосовые.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
12: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
15: Бабки, живо!
16: Я не из тех, кого грабят.
14: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
17: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
17: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете самые выдающиеся и яркие подкаты, которые происходили с вами в жизни.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Хотела бы рассказать историю о необычном знакомстве. Я один раз стояла на светофоре, никого не трогала, сидела в машине за рулем, сзади открылась дверь, и ко мне сел парень в машину, просто на светофоре посреди города, там многополосное движение. Просто сел сзади и говорит: «Здравствуйте, я вас увидел, захотел с вами познакомиться». Оставил друзей в машине, сам сел ко мне, я довезла его до ближайшего магазина и практически послала куда подальше.
2: Ну, еще довезла. Я бы не довезла, наверное.
1: Ну, может, там и парень изначально хотел даже не познакомиться. Да-да, я вас никогда не забуду. Вот здесь, возле девушки, может.
2: Жесть.
1: Ну, интересно, интересно, да. Вот ты бы как отреагировала?
2: Не очень.
1: Оставила бы машину.
2: Я бы кричать начала, скорее всего.
1: Ну, и еще одна история финальная на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Как-то ко мне хотел подкатить один молодой человек в торговом центре. Он наблюдал за мной где-то около часа, ходил, наблюдал. В итоге подошел ко мне с букетом цветов, но в этот же момент меня встретил мой любимый муж. И это была такая неловкая ситуация, что мы до сих пор иногда вспоминаем и смеемся.
2: Ну, с цветами молодец.
1: Не вовремя муж подошел, конечно.

0: Keep on Living, это Дэнни Терес, бригадю на Европе Плюс. Вики,
1: да?
0: Как смотришь на то, чтобы пойти и продолжить поработать ответственно, качественно?
1: Мне очень нравится эта идея.
0: У нас впереди запись финального выпуска этого сезона подкаста «Личка».
1: Его можно будет послушать или посмотреть на нашем сайте вечером europlus.ru.
0: Ну а тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в столице 10:00. Европа, Европа. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Первый случай заражения мелиоидозом выявлен в России. Наши люди снова начали покупать автомобили, и эксперты назвали самые вредные приложения в Windows. Далее подробности. Случай заражения мелиоидозом выявлен в России. В Роспотребнадзоре сообщают о том, что это завозной случай. Его нашли у туристки, которая вернулась из Таиланда. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре отметили, что в России разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В Роспотребнадзоре напомнили, что мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание с высоким процентом летальности. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ в России к февралю следующего года. Документ разработают Минэкономразвитие и Минцифры вместе с другими ведомствами. В рамках стратегии планируется определить приоритетные направления платформизации, требования к данным, архитектуре, информационной безопасности, а также подходы к использованию искусственного интеллекта. В России также организуют мониторинг использования цифровых платформ и будут ежегодно готовить доклад об их влиянии на экономику. Россияне снова начали покупать автомобили. По итогам прошлой недели продажи новых легковых авто в России выросли на 27% и составили чуть больше 28 тысяч машин. Рост, зафиксированный в сегменте коммерческих автомобилей, почти на четверть, грузового транспорта на 31%. По прогнозам экспертов, по итогам июня продажи новых легковых автомобилей ожидаются на уровне мая. Это около 110 тысяч единиц. Напомню, что на прошлой неделе продажи существенно просели из-за праздников. Эксперты назвали самые вредные приложения в системе Microsoft Windows и призвали скорее заменить их на альтернативные программы. В первую очередь критике подвергся встроенный браузер Microsoft Edge. По мнению специалистов, он перегружен сервисами Microsoft и рекламой. Вместо него можно использовать Google Chrome или Яндекс браузер. Также эксперты советуют отказаться от сервиса OneDrive, который привлекает бесплатными 5 гигабайтами, но затем агрессивно рекламирует платную подписку. Почтовый клиент Outlook раскритиковали за запутанные настройки и также встроенную рекламу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 84 рубля и 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: Реально, люблю эту песню. Так, это за ее чиловый вайб. Такой вот калифорнийский расслабленный вайб Доминика Файка. Мгновенно всегда напряжение снимает. Вот, а бит, гитарка эта расслабленная настраивает на позитив. Вот, без паники перед дедлайнами в этот рабочий день. Да, ребята? Да, Доминик Файк, Baby Doll, только что на Европе Плюс, а это я на Европе Плюс, я Тимур Бодров, пришел, чтобы с вами время отлично провести, наслаждаться летом и суперхитами на Европе Плюс. Скоро у нас тут ртуть Вани Дмитриенко и супернова Love от Ive и Дэвид Гетта.
1: Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
6: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
5: А что можно выиграть?
6: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
7: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правила, количество подарков, срок месте браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
11: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа Плюс.

0: Вот и песня, вот и песня. Marshmello, DJ Zephyrka и команда Portugal The Man. Команда из... Откуда они? Из Аляски. Вообще, в последнее время Portugal The Man активно сотрудничают с электронными музыкантами. Если помните, была коллаба с проектом Naked. Теперь вот совместка, отзвучавшая под названием Phoenix. А по-нашему Феникс. Окей, ну и давайте позитив раздавать здесь на Европе Плюс мы будем и далее. Далее уже при участии Coldplay поставлю вам афро-рок-историю We Pray. И до этого не пропустите космическое диско Galaxy.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 29 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
13: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 30 июня. ДК «Ростсельхоз». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: А вместе с вами с огромным удовольствием слушаю мега-хит сезона «Шаде». По Индио Хчо и Мод. Будет главный хит Эда Ширана. «Shape of You». А еще впереди хаус регги тема Jamaican Bam Bam. Короче, музыка, хиты, все в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
8: Бабки, живо!
9: Я не из тех, кого грабят.
7: В дерзком комедийном триллере...
10: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
7: Ночной бизнес.
11: Категория 18+.
12: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
14: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Вот он, один из главных архитекторов современных летних хитов. Ужель. Чувак, чья музыка превращает любую локацию, даже ваш офис, в танцевальную вечеринку. Только что Jamaican Bam Bam. Ну и, кстати, в эти дни главный дэнс-чарт страны, топ-клаб-чарт, покоряет свежий летний хит французского диджея. Он называется Moving to the Sun. Бенгер, который более чем достоин вашего внимания и, по-моему, станет идеальным саундтреком для ваших приключений. Послушать новинку Ужеля Moving to the Sun и другие актуальные дэнс-хиты сезона в эфире нашем можно по субботам, но также топ-клаб-чарт в любое время доступен в виде подкаста. Подкаст Top Club Chart на многих площадках и, разумеется, на сайте нашем europlus.ru.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
6: Исторический триллер «Давление».
8: Почему я должен вам верить?
9: Нужно принять этот факт. И неважно, насколько он вас пугает.
6: Один прогноз изменит мир.
10: Шторм, о котором я говорю, реален.
6: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдар в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
16: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: калифорнийских ночах. Команда Tokyo Hotel. Ну и мы давайте о ночных приключениях петь будем и дальше. Скоро история про, собственно, ночные танцы в лесу с гематогеном в кармане. Вот это Дракула от Tame Impala и Jenny. Песня Дракула вообще вдохновлена австралийской рейв-культурой. Там есть такое уникальное явление под названием буш-дуф. Буш-дуф — это такие, знаете, тусовки электронные, которые устраивает в лесу, поэтому буш вот подальше от цивилизации. Кстати, как это обычно происходит, такая некая видеоиллюстрация этого дела есть в клипе «Дракула» от Tame Impala, так что посмотрите на досуге. Ну и далее на Европлюс, помимо Tame Impala, еще один красавчик. Ждем Бруно Марса.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды, проверенной временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа.

0: И вот Тимур Бодров решил помолчать полчасика. Далее на Европе Плюс никакой болтовни и только музыка. Слушаем далее Satisfy. Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z. Будет прекрасная Мона.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу.
0: Устроим заплыв в компании BTS. Короче, полчаса хиты и ничего лишнего здесь, на Европе Плюс.
2: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Дни солнечные становятся короче.
4: А что, все, что ли, уже?
3: Уже все.
4: Случилось, когда
3: да,
4: было?
3: Да, самый длинный день был, 21-го.
4: Когда, 21 июня?
3: Угу.
4: Ничего страшного.
3: Нормально,
4: все,
3: да?
4: Все хорошо?
3: Да, нормально.
4: Да ладно, когда там начинает темнеть, вот так, чтобы солидно? В ноябре? До ноября еще. Хоп!
3: Хоп, и все.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
2: Реклама.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
9: Бабки, живо!
10: Я не с тех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере...
11: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
8: Ночной бизнес.
12: Категория 18+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.

0: Swim. Че, ребята, успели поплавать, искупаться этим летом? Может быть, на пляже уже побывали? Я нет, но отпуск не за горами. Вот, еще, значит, мы дальше продолжим с большой песней, большой хит этого года. Это будет песня «Феникс» от Beowulf. Вот, Beowulf, девушка, которая в этом сезоне от традиционного хаус-поп-саунда сделала шаг в сторону утяжеления. В музыке ее появились элементы рока, металла, и случился прорыв с хитом «Феникс». Собственно, этой песней мы с вами и насладимся, ребята. Вот, лично я намерен слушать на максимально допустимой громкости, чего и вам желаю.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели «Маршмелло Португал The Man» «Феникс». Лучший взлет Тейма Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
5: Приготовься! На Европе Плюс. Айс Квест.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас? Европа Плюс?
5: Да.
6: Айс Квест?
5: Айс Квест.
6: Прикольно.
5: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
7: С 4 мая по 28 августа.
8: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
9: Для любителей мороженого старше 12 лет.
10: Партнер проекта «Здоровые продукты».
11: Мороженое – это круто!
12: А Крутис Айс еще круче!
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
15: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
16: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
19: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Обрати внимание, сделано в Италии. Группа «Медуза» не случайно выбрала себе такое имя. Это отсылка к корням своим итальянским и, собственно, бренду «Версаси». Ну, вы помните символ этого модного дома, горгон «Медуза». Вот, и ребята тоже из Милана и решили использовать культурный код всем знакомый. «Don't Wanna Go Home» называется отзвучавший свежий сингл «Медузы» и 12.36 «Столичное отличное». Вы слушаете «Европа плюс», вы слышите меня, Тимура Бодрова, а я намерен далее сменить пластинку, добавлю хип-хопа, будет трек «Астронавт в океане» и до этого мега-хит «Good Luck, Babe» от моей любимки Chapel Ron.
1: «Европа плюс», Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону переменная облачность и 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха не превысит 29 градусов. Ветер западного направления до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, физиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
8: Застройщик ООО «За Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
11: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: хорош. Ну, хорош Боб Синклар. Французский диджей, чья музыка ассоциируется у нас с беззаботным летом, теплым морем и закатными вечеринками. Вот. Для всего этого, безусловно, подходит трек «I Can't Wait». Кстати, ребята и девчата, еще больше годных треков для вечеринок на нашем сайте есть. Там специальный поток, называется «Евро плюс пати». Слушайте бесплатно, без ограничений на europaplus.ru.
1: В этом году вместе с «Европой плюс» ты побывал на концерте «Камаро». На очереди «Джей».

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Зачисляй, храни, трать!
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: этом в сказках добро побеждает зло, кто победил, тот и добрый. Вот такая вот Fairy Tale Gone Bad от Sunrise Avenue. Мы, ребята, верим в лучшее, телепортируемся в час новый, а там лучшая музыка, лучшие хиты для вас на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Тринадцать часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Мария. Маша, привет!
4: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем! Кабмин расширил список стран, где россияне смогут получить электронную подпись. Несколько районов Ростова останутся без горячей воды. Стало известно, мужчин каких профессий женщины считают наиболее привлекательными. Подробности далее. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД, хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца следующего года. В эксперименте примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещений за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. В Ростове-на-Дону стартует подготовка к отопительному сезону. В период с 30 июня по 20 июля специалисты ростовских тепловых сетей и Теплокоммунэнерго проведут комплекс технических мероприятий, включая гидравлическую опрессовку тепловых сетей. В связи с этим в центральной части города временно прекратится подача горячей воды. Ограничения коснутся районов, расположенных в пределах улиц Береговой, Листопадовой, проспекта Сиверса, Пушкинской, проспекта Соколова, Текучева, проспекта Театрального, Шолохова, а также 22 и 23 линий. Жителям северного жилого массива микрорайона Темирник и района проспекта Ленина горячее водоснабжение будет предоставляться в ограниченном режиме. Свыше половины опрошенных жителей Ростова регулярно откладывают деньги в этом году. Чаще всего используют банковские вклады и накопительные счета. При этом 15% инвестируют, а каждый десятый копит с программой долгосрочных сбережений и полисами страхования жизни. Еще 10% хранят деньги наличными. В среднем в этом году россияне ждут от финансовых инструментов доходность 17,5% годовых. Профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Самыми привлекательными стали врачи. Их выбрали 48% респонденток. На втором месте бизнесмены, на третьем – стоматологи. Стало известно по результатам опроса. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные, программисты и пилоты. В качестве потенциальных мужей россиянки чаще всего выбирают врачей. Вступить с ними в брак хотели бы 40% женщин. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. На втором месте оказались стоматологи и ортодонты. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Меньше всего симпатий у россиянок вызывают блогеры и геймеры. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Сейчас в Ростове плюс 29. Облачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет малооблачно, плюс 30. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
6: Что если стильный седан вашей мечты разгоняется до сотни за 6 секунд? Встречайте абсолютно новый Чанган Юниви. 235 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и выдвижной спойлер. Автомобиль уже в наличии у официального дилера Чанган Центр Прайд. Ростов-на-Дону, Малиновского 172/3А. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня. Количество авто ограничено. Прайд. Правильный выбор.
2: Европа Плюс.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа Плюс.
7: Солнечный день и, как бы сказать, даже легкий вторник. Хочется послать вам только радости. День без обид, тем более на календаре отмечен 23 июня. Поздравляю тебя. У нас уже к финишу летит первый летний месяц, но продолжается классный розыгрыш. Игрушка SQS. Ты, конечно же, сегодня где-то ты обнаружишь, а место наверняка знаешь. Запас мороженого вкуснейшего, поэтому жди сигнал, звони, обязательно выигрывай. Ну и будем прятать дальше. Обязательно слушай гороскоп, потому что на на этот день многие планы наверняка у тебя есть, а мы же со звездами подскажем, как сделать еще круче. Настроением заниматься будет не только я, но еще очень большая бригада тут треков. К примеру, очень скоро прозвучит New Religion. Также появится Yonbox. И красавчик Мод залетит. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа плюс.
3: Прижимайся крепче сегодня к приемнику, потому что Европа Плюс в 7. Артур, Антон и Саша запустят тему «Враж». Сегодня это секрет из моей профессии. Есть чем поделиться. Уж точно тебе. Поэтому принимай активное участие в беседе. Делись темой, кстати, своей тоже на сайте europlus.ru. В разделе «Раж». Возможно, вскоре Антон Камолов, Артур и Саша все это обсудят в прямом эфире. С 7 до 9 по будням не пропускай «Раж». А сейчас не упусти возможность. Леон, Ньюкам, Скотт и Тедди Свимс появляются здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Какой удачный вторник, оказывается, особенно у тельцов, потому что сегодня финансовая нестабильность исчезнет, возможно, навсегда. Так звезды говорят. Что еще расскажут? Ну, конечно, через меня. Вскоре гороскоп не пропусти, как и Pink, Airbox, они также появятся здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
3: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
12: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
15: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
14: Собираемся, дорогая!
15: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
0: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: На Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни, не торопите моменты. Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью. Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно. Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль. Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий. Девы, не отказывайтесь от предложений коллег чем-то вам помочь. Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу. Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах. Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах. Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена. Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения, и рыба, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают за вас.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: Итак, продолжаем снабжать любимых слушателей мороженым. Запас где-то спрятан был еще в пятницу. Со Светой прятали надежно. Помнишь это место? Звони прямо сейчас. Вкусное мороженое тебя ждет. 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове облачно, плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Днем до плюс 30. Ветер северный до 5 метров в секунду. Но главное, никаких осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. 105,7 FM.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Paradise Quest на Европе Плюс.
1: Итак, впервые всех просто погнала в этой гонке Василиса сегодня. Привет.
2: Привет, привет.
1: Как с мороженым дела? Уже по лету много съедено или все-таки запас пригодится?
2: Ну, жарко, конечно, кушаем, но пить, конечно, приятнее.
1: Конечно, оно где-то спрятано в большом количестве. Готова вспоминать пятничные наши прятки?
2: Да, готова.
1: Итак, давай искать. Мы с Светой прятали. Где? Пригородный автовокзал, парк Первая Миля или парк Чуковского?
2: Парк Чуковского.
1: Внимательно слушала.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Конечно, да. Весь запас мороженого вкусного к тебе уходит. Я поздравляю.
2: Ура, ура. Как я рада.
1: Василиса будет наслаждаться. Надеюсь, все за один день не будет съедено, но однако распоряжайся теперь. Приятного аппетита. У нас с тобой, Василиса, еще одно есть задание перепрятать. Ты готова?
2: Готова.
1: Предлагаю Богатяновский спуск, Красный Аксай или Рынок Меркурий.
2: А давайте Рынок Меркурий.
1: А давайте.
2: Туда давно никто не заглядывал.
1: Хорошо, принято. Отличного лета тебе. Конечно же, еще приглашаем поиграть и тебя тоже. Но уже завтра. Жди сигнал, звони и свой запас мороженого ищи на Рынке Меркурий.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Ну, без обид, но идти нужно. Сегодня, кстати, и день без обид проведи, этот вторник, то есть будет самым лучшим. А еще все-таки день балалайки. Отлично, провести Goodbye, как раз-таки трек закроет этот час, а также All We Got, а я же вернусь завтра. Далее Алекс Ману все берет в свои руки. С тобой была Юлия Максимова. Желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
3: Реклама.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 14.00 в Москве.

0: Мишель на Европе Плюс на Малиновой Луне. Да, все красиво. Отличный летний вторник, 14 часов и 20 минут в Москве. Всем привет, продвигаемся далее. Не скучно, очень ритмично, много классных хитов на подходе. Услышим Розе и Бруно Марса, Апати. И Хужели Солта тоже здесь. Заряжаем лето, Джамайкан на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джерри Солтон на Европе Плюс, Джамейка. Ну, побольше ямайской погоды, конечно, хочется этим летом. Надеюсь, успеем насладиться теплыми деньками и солнечными деньками. Ну, естественно, классной музыкой. Это безусловно. Впереди у нас Алекс Уоррен, один из лучших треков нашего чарта, Fever Dream. И дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Никаких вечеринок.
6: Никаких вечеринок.
7: Ну что, зажжем?
2: Семейная комедия «Робоняня».
8: Слушай, а что за вечеринка?
2: Возрастное ограничение 6+.
6: «Робоняня».
8: Капец.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
12: Я без него никуда не поеду.
13: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. If you can be right, yeah.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Заряжаем музыкальный нон-стоп на Европе плюс. Только хиты без остановок. В ближайшие полчаса знаем в это время Тейми Пала, Дженни, Дракула. Лучший трек нашего чарта The Second Voice, Let Me Be. Ани Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. И много других классных песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европа Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16+. Подробнее на туту.ру/6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Очень классный трек от Tame Impala и Jenny на Европе Плюс. Дракула, самый успешный, кстати, хит Tame Impala, попал в десятку американского чарта Billboard Hot 100. Ну и, наверное, в нашем Еврохит Топ 40 тоже отметится на высоких строчках при вашей поддержке, так что голосуйте на сайте europaplus.ru. До пятницы еще время есть, так что welcome. Дальше движемся вместе с Рианой, услышим ее хит Umbrella и дождемся Валан Рокстон Vertigo совсем скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саш, как-то.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
1: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
7: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
7: Европа Плюс?
1: Да.
7: Ice Quest?
1: Ice Quest.
7: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Сказать, чего я хочу?
17: Итак, я думаю

0: Международном туре. И это только начало.
1: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
2: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: By Indie Choi, мод на Европе Плюс, Шаде, да, будет подо что потанцевать, кстати, в ближайшие минуты. Сразу два именитых диджея у нас на подходе, это Тиесто, дождемся его совместной вещицы с Брианой Грейс, Beautiful Places, и Кельвин Харрис тоже на подходе, услышим Satisfy на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах РКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: 30 минут, только хиты без остановок на Европе Плюс. С нами в это время Tokyo Hotel, California Nights. California Nights, going like a flame. Слушай, Медуза, don't wanna go home. Клан Карусель тоже здесь. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу. Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
14: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 16:00 в Москве.

0: скажем goodbye скоро этому рабочему вторнику. Продвигаемся потихоньку в сторону вечера. 16 часов и 20 минут уже в Москве. Вечером сегодня, кстати, шоу Rush на Европе Плюс. Не пропустите, в 19.00 Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь. Как всегда, интересные темы для обсуждения. Пока же интересный трек от группы Айола. Услышим Home My и дождемся Тири Свимс, Mr. Know It All. Совсем скоро.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе семейный.

0: Тика на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: месте номеро всезнающий Тедди Свимс на Европе Плюс и его отличнейший вокал. Если нравится песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. В пятницу будем подводить уже муз-итоги. Пока же продвигаемся далее в этот вечер. Впереди BTS, услышим Swim и дождемся ритмичной работы от Кунгси Тайо Флос Лондон Galaxy на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
5: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр, электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой» театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой» девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты». Европа.

0: Группа BTS на Европе Блюз и Swim. Продолжаем наш летний музыкальный заплыв. К финалу часа будем продвигаться очень мощно под легендарный трек от группы Linkin Park What I've Done. И Dua Lipa тоже появится через пару минут. Illusion. Дождемся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Дни солнечные становятся короче.
3: А что, все, что ли, уже?
2: Уже все.
3: Случилось, когда
2: да,
3: было?
2: Да, самый длинный день был. 21-го.
3: Когда? 21 июня?
2: Угу.
3: Ничего страшного.
2: Нормально,
3: все,
2: да?
3: Хорошо?
2: Да, нормально.
3: Да ладно, когда-то начинает темнеть вот так, чтобы солидно. В ноябре? До ноября еще. Хоп!
2: Хоп,
3: и все.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
5: Без комиссии.
1: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: отличный финал этого часа от Linkin Park на Европе Плюс. What I've Done. Дальше много мощных и легких треков на любой вкус, в общем. Так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Госдума рассмотрит расширение ипотечных каникул для семей с детьми. Часть Ростова останется без горячей воды, и россиянам напомнили о пользе клюквенного морса. Об этом прямо сейчас. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о расширении ипотечных каникул для семей с детьми, пишет парламентская газета. Сейчас, после рождения ребенка, заемщик может на полгода приостановить выплаты. Но сделать это можно только при снижении доходов семьи и большой доли ипотечного платежа в ее бюджете. Новый законопроект предлагает продлить этот срок до 18 месяцев. Льгота будет действовать для семей, где родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети, до достижения ими 1,5 лет. В Ростове-на-Дону с 30 июня по 20 июля будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. На время опрессовки горячее водоснабжение будет временно ограничено в центральной части города. В границах улиц Береговой, Листопадова, Пушкинская, Текучева, проспектов Сиверса, Соколова, Театрального проспекта, Шолохова, а также 22-й и 23-й линий. В других районах в Северном жилом массиве, микрорайоне Темирника, районе проспекта Ленина горячая вода будет подаваться со сниженными параметрами. С 1 июля стоимость поездки на автобусе по направлению Азов-Ростов увеличится сразу на 50 рублей, составит 250 рублей в одну сторону. Объявления об обновленных тарифах появились в салонах местных автобусов. Теперь стоимость полноценной поездки туда-обратно составит минимум 500 рублей. Клюквенный морс содержит природные антиоксиданты, а также органические кислоты. Напиток обладает жаропонижающим, антибактериальным действием, способствует выведению токсинов и снижению риска инфекционных осложнений. В сочетании с медом он может смягчать симптомы ангины, пишет News.ru. Вместе с тем специалисты напоминают, что морс противопоказан при острых и хронических заболеваниях ЖКТ. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 73 рубля 77 копеек. Единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
3: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Russian и Raul Alejandro на Европе Плюс. Понго, 17:20, время столичное. Летний вечер наступает. Рабочий вторник, я надеюсь, заканчивается. Так что продвигаемся в этом приятном направлении под лучшую музыку. Впереди у нас суперхит от Алекса Уоррена. Слышим Fever Dream и дождемся легендарной работы от группы Rimon, Supergirl, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 3.

0: Авто ровно 2020 грузовой.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
4: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Вау!
6: Подробности на сайте большойкино.ру.

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
4: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333 21 66.
7: П плюс.

0: Римон и Супергерл на Европе Плюс. 17 часов и 29 минут в Москве. Это самое время вспомнить, что интересного сегодня было в рубрике «Саундчек бригады У».
1: «Саундчек бригады У». Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в «Саундчеке» вы вспоминаете самые неудачные подкаты.
3: Слушаем.
2: Которые никак не связаны с футболом. Внимание.
4: Привет, Европа Плюс. А ко мне один раз подкатывал 5-летний племянник моей подруги. Ему 5. Мне 20. Он долго ходил вокруг да около, так внимательно смотрел, потом подходит и говорит при всех: «Тетя Света, а пойдемте-ка ко мне в комнату». Ну, я как бы не знала, что делать, а мне его мама говорит: «Свет, иди, не пожалеешь».
5: Потому что мама знает, что нужно делать.
3: Сыночка хороший, сыночка, да.
6: Привет, бригада О. Когда мне было 16, мы тусили на квартире, и ко мне полезла целоваться очень пьяная девушка, вообще без разговоров. И потом она поняла, что перепутала меня со своим парнем. А через минут 15 их ссоры и ругани, она подходит и говорит: «Ну, поскольку он меня бросил, ну, пошли с тобой».
2: Не, нормально. Ну, в целом ты соучастник.
3: Ну, и типа один. Ссоры.
7: Хотела бы рассказать историю о необычном знакомстве. Я один раз стояла на светофоре, никого не трогала, сидела в машине за рулем, сзади открылась дверь, и ко мне сел парень в машину, просто на светофоре, посреди города, там многополосное движение. Просто сел сзади и говорит: «Здравствуйте, я вас увидел, захотел с вами познакомиться». Оставил друзей в машине, сам сел ко мне. Я довезла его до ближайшего магазина и практически послала куда подальше.
3: Ну, еще довезла. Я бы не довезла, наверное.
2: Ну, может, там и парень изначально хотел даже не познакомиться. Да-да, я вас никогда не забуду. Вот здесь, возле девушки, может.
3: Жесть.
2: Ну, интересно, интересно, да. Вот ты бы как отреагировала?
3: Не очень.
2: Оставила бы машину.
3: Я бы кричать начала, скорее всего.
2: Ну, и еще одна история финальная на сегодня.
8: Привет, Европа Плюс. Как-то ко мне хотел подкатить один молодой человек в торговом центре. Он наблюдал за мной где-то около часа, ходил, наблюдал. В итоге подошел ко мне с букетом цветов, но в этот же момент меня встретил мой любимый муж. И это была такая неловкая ситуация, что мы до сих пор иногда вспоминаем и смеемся.
3: Ну, с цветами молодец.
2: Не вовремя муж подошел, конечно.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

Европа плюс.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас. Ну, без всяких намеков, все прямо и четко. Только лучшая музыка впереди, лучшие хиты на Европе Плюс. Впереди Sonic Fandero, слышим Think About Us. И дождемся очень стильный трек от French Montana и Max B. Ever Since You Left Me, совсем скоро.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
6: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
12: У нас в Ростове-на-Дону?
11: Да.
12: У вас? Европа Плюс?
11: Да.
12: Ice Quest?
11: Ice Quest.
12: Прикольно!
11: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
13: С 4 мая по 28 августа.
14: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
15: Для любителей мороженого старше 12 лет.
16: Партнер проекта «Здоровые продукты».
17: Мороженое – это круто!
18: А Крутис Айс еще круче!
17: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
19: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
20: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Монтана и Макс Би на Европе Плюс. Everything You Left Me. Отличный вечер, отличная музыка. Так что продвигаемся далее. Вечером, кстати, еще появится шоу «Rush». Не забывайте, в 19.00 Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь. Так что подключайтесь. Как всегда, все очень нескучно. Пока же Crazy, Нарс Баркли впереди. И дождемся Майли Сайрус, End of the World. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
11: 0+. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
13: Бабки, живо!
14: Я не из тех, кого грабят.
12: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Разбаркли на Европе Плюс и Crazy в финале этого часа. Ну, немного Crazy тоже не помешает вечером, так что переключаемся потихоньку на режим отдыха под лучшую музыку здесь на Европе Плюс, так что оставайтесь поблизости, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. По Крымскому мосту разрешат провозить до 200 литров топлива в машине. В Ростовской области подвели итоги голосования за благоустройство, и почти половина россиян не представляет жизни без наличных. Об этом прямо сейчас. Провоз топлива по Крымскому мосту планируют увеличить до 200 литров на транспорт. Об этом сообщил оперативный штаб Республики Крым со ссылкой на советника главы региона Олега Крючкова. Ранее в одном автомобиле можно было провозить до 100 литров жидкости, включая бензин и дизельное топливо в канистрах. Глава администрации Ростова Александр Скрябин сообщил, что в Донской столице до конца суток действует штормовое предупреждение. Ожидаются залповые дожди с градом и порывы ветра до 23 метров в секунду. Коммунальные экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Им поручено оперативно реагировать на изменения погоды и устранять последствия непогоды при необходимости. Ростовчанам необходимо соблюдать осторожность. В экстренных случаях звонить по номеру 112. Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства с 21 апреля по 12 июня приняли участие более 475 тысяч дончан. Самыми активными по общему количеству голосов стали жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Усть-Донецкого и Семикаракорского районов. Об этом сообщает правительство Ростовской области. За 5 лет проведения голосования совокупная аудитория в Ростовской области составила 2,5 миллиона человек. Новый облик обрели 230 территорий победителей. За год число россиян, не представляющих жизнь без наличных денег, выросло с 43 до 48%. Об этом сообщает ТАСС. Такие данные приводятся в социологическом исследовании Банка России. Согласно опросу, наличную стали чаще использовать и в повседневных расчетах. 27% респондентов в этом году против 24% в 2024. И для сбережений 36 вместо 32%. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 73 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
6: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: после потери своего фронтмена они не сложили руки, ну а продолжили заниматься музыкой. И эту идею, я думаю, что Maxi Jazz точно бы поддержал. Fightless и Bibi Rexha на Европе Плюс. Только что классный трек New Religion. Ну что, всем классного, отличного вечера. Здрасте, это Фомин. Ну и до полуночи я буду где-то рядом. Естественно, нам будет чем заняться. Времени предостаточно. Кто-то сейчас, наверное, двигает в сторону дома. Кто-то уже добрался. Кто-то пойдет погулять. Ну, а кто-то, как и я, сейчас, наверное, в пути лица еще работает. И такое тоже возможно. Ну и для всего этого есть лучшая мировая поп-музыка. Мне есть что предложить. Например, впереди Time Impala и Джани. Послушаем Дракула, свежий трек нашего эфира, который просто взрывает. Невероятной красоты история. Ну и отличная знакомая песня от Имани. Don't be so shy. Уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
3: Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 656 873.
5: Застройщик ООО СЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО СЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Доннефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер».

0: Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортно и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: добралась до 4-й, точнее до 14-й строчки главного чарта страны Еврохитов 40 и может добраться до 4-й уже в ближайшую пятницу. Это возможно, если ты проголосуешь за этот трек на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохита. Заглядывай, голосуй за Time Impala и Джани. Дракула на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и в пятницу, конечно же, с 14 до 16 по Москве. Обязательно послушай, что у тебя получилось. Алекс Манойлов появится, расставит всех по местам, ну и расскажет все. Даст, кстати говоря, все это послушать еще. Ну, в общем, все будет в лучшем виде. Ну а дальше в лучшем виде. Эвелин Рокстон и суперхит «Вертиго».
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООО «The Freehouse» составит эконост. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
6: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
7: Да.
6: Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
7: А что можно выиграть?
6: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
3: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
8: Сломалась. 300-20-20. Эвакуатор. Круглосуточно.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБанк.РФ в разделе «Ипотека».
11: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
12: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Обожаю этих ребят на Европе Плюс. Прямо сейчас моя Мишель и на Малиновой Луне. Неоднократно у нас были в студии, неоднократно приходили с акустикой. И мне кажется, одна из лучших, если не самая лучшая акустика была именно у этой команды. Но если ты это пропустил, найди видос на нашем сайте europaplus.ru, либо заглядывай в официальную группу Европа Плюс ВКонтакте, там тоже видосы есть. Ну а до финала этого часа есть классная музыка. Сия и Кайли Миноук, Dance Alone, скоро.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: часа на Европе Плюс. She's Eight. Дальше музыки будет еще больше. Ну, а также появится вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша. Погнали в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс самые свежие новости, самый свежий. Игорь Акулов уже здесь.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Вторичное жилье в России начинает дешеветь. Банк России рассказал о самом популярном безналичном способе оплаты и названы профессии мужчин, которые вызывают наибольшую симпатию у россиянок. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Он отметил, что ситуация на энергетических рынках влияет на все страны мира, но российская экономика обеспечена стабильностью, и президент об этом докладывал премьер-министр Михаил Мишустин. Песков также подчеркнул, что хотя нефтяные доходы остаются существенным вкладом в формирование бюджета, доля нефтегазовых доходов продолжает расти. Май этого года стал первым месяцем, когда цены на вторичное жилье снизились во многих российских городах-миллионниках. С февраля число городов, где жилье дешевеет, начинает расти. В мае их насчитывалось уже 7. Сильнее всего цены упали в Перми, Волгограде, Казани и Уфе. Снижение составило от 1,8 до 2,5%. В Санкт-Петербурге и Омске падение было менее заметным, чуть более 0,5%. При этом в 5 мегаполисах, включая Москву, Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самару, цены за 5 месяцев года не разум не снижались. Банк России провел социологическое исследование по итогам прошлого года и выяснил, что дебетовая карта остается самым популярным способом безналичной оплаты в стране. Среди опрошенных 79% заявили, что используют именно ее. На втором месте оплата по QR-коду через систему быстрых платежей. Еще 36% предпочитают переводы через мобильные онлайн-банки, а кредитными картами пользуются 24%. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт на кожгалантерейные изделия – сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи. Документ устанавливает требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней. Например, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 ньютонов на сантиметр, а у чемоданов в жесткой конструкции не менее 40. Женские повседневные сумки и рюкзаки должны иметь минимум один или два внутренних кармана. И сервис знакомств выяснил, какие профессии мужчин вызывают наибольшую симпатию у россиянок. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Самыми привлекательными стали врачи, их выбрали 48% респонденток. На втором месте бизнесмены с 31%, на третьем стоматологи с 26%. Также в топ вошли инженеры, юристы, военные, программисты и пилоты. В качестве потенциальных мужей россиянки чаще всего выбирали врачей, 40%. Почти столько же набрали предприниматели. Среди врачей самыми привлекательными женщин назвали хирургов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Саша, привет. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну, какие замечательные, прекрасные новости в конце рабочего дня. Стандартизирована прочность ниточного шва. 30 ньютонов на сантиметр.
2: Наконец.
1: Заживем теперь, все.
3: И попробуй не сделай вот именно так.
1: Да. Надо ньютонометр с собой носить, конечно, чтобы измерять. И если что... Говорит, сейчас знаете, что будет? Ой, сейчас что будет?
3: Я вам такой скандал учиню.
1: Да. Ну и радостно, конечно, за врачей, которые стали самой привлекательной профессией для женщин. Я надеюсь, что это действительно искренний интерес, искренняя симпатия, а не то, что «О, вы врач, слушайте, вы знаете, вот у меня вот... Посмотрите, пожалуйста, у меня что-то на ноге как-то венка вылезла».
3: Это ладно, на ноге, да. У меня фурункул вот здесь вот, на пятой точке. Помогите, спасите, пожалуйста.
2: Почему не использовать те услуги, которые у тебя есть?
1: Ты имеешь в виду услуги, госуслуги, которые под рукой? Снимать на селфи-камеру и отправлять в нужный...
3: Телемедицина называется тогда. Давайте радиомедицину еще изобретем.
2: Давайте. Ну, мы же и так, возможно, лечим. Так что наша профессия тоже привлекательна.
1: Мы на это надеемся. Да, как раз о профессиях мы сегодня поговорим. Тема у нас сегодня такая. Секрет из моей профессии. А будем делиться небольшими, большими и грандиозными секретами своих профессий. Начнем, как обычно, с самих себя, Саш. Ну, колись, рассказывай. Уж не знаю, ты про радиоведущество или преподавание будешь рассказывать, но какие секретики?
2: Ну, не буду про нашу профессию. Вы расскажете, а то откуда знаю, что можно говорить, что нельзя. Поэтому с надеждой на то, что ни один ученик мой не слушает сейчас, раскрою, ну, мини-секрет своей профессии педагога. Вот бывает момент, когда ты не очень подготовился, у тебя нет качественной презентации, может, ты учебник там забыл, ну, вообще, ты ничего не сделал особо, что делать? Тогда можно устроить игру.
3: Достаем двойные листочки, вот это вся история, да?
2: Ну, это тоже нужно подготовить, контрольную работу, ну, можно диктант, конечно, на колени придумать.
3: Сочинение на тему, как я провел выходные.
2: Ну, кстати, да, хорошо. Но я часто устраиваю дебаты, если мы уже в какую-то тему вошли, и у ребят, у людей есть какой-то вокабуляр, то дебаты. Мы просто делимся на несколько частей, и это очень классно проходит, обсуждаем. Или упражнение переводчик. Все придумывают предложение, и потом это предложение говорят, и другой должен перевести.
3: Угу. Ты в этот момент дрыхнешь, что делаешь?
2: Нет, я вовлечена. Мне на самом деле это безумно нравится, потому что...
3: Не готовится.
2: Ну нет, потому что все начинают излагать свои мысли, какой-то такой живой процесс получается.
1: Ну, как когда есть немножко, да, элемент игры, это как будто оживляет, да, чуть-чуть?
2: Да, да. Но это не обязательно, что я не готова. А то сейчас мало ли кто...
1: Нет, конечно, нет. Это крайне редко происходит. Саш, преподаватель может отключить у себя экран, как это любят делать ученики?
2: А это я проочные, кстати, говорю.
3: А если вот онлайн какая-то встреча?
2: Если онлайн, ну я стараюсь с включенным, но если...
3: Ну, чтобы параллельно смотреть еще «Игру престолов», к примеру.
2: Но если у ученика отключен экран, то я тоже отключаю, думаю, что он меня не видит. Я его не вижу, поэтому...
3: Один на один.
1: Честно.
2: Да.
1: Да, Артур, рассказывай про секреты своей профессии.
3: Ой, я помню, когда я работал в утреннем эфире, бывало такое, что, например, в запаре почему-то забыл взять новую распечатку погоды. А погода вот уже началась. Что открывашка? Погода.
2: Это ты сочинял на ходу.
3: Так, значит, сегодня в Москве ожидается погода облачная. Небольшие прояснения днем до плюс. Вспоминаешь, сколько было сегодня? До плюс 23. Ветер обещает умеренный. Осадков, кажется, не обещают. Вот так выдыхаешь и думаешь, ну ладно. Вроде нормально.
1: Секретики того, как рождаются выходы с пробками, скоро, минут через 15-20.
3: Да, ну, справедливости ради, на самом деле, вот я читаю пробки, да, это слышно только в Москве, правда говоря. Но, учитывая, что пробки всегда одинаковые, я уже наизусть знаю эти участки, которые всегда стоят. Третье транспортное кольцо, внешне 14-15, да, все одинаково. Заторы стандартные, пока там, слава богу, пока там еще не закончатся, видимо, какие-то ремонтные работы все возможные. Можно всегда одну и ту же информацию подавать. Главное — делать уверенно.
1: Да, это уверенность. Вот, да, действительно, секрет профессии ведущего — это 100%. Друзья, расскажите, кто вы по профессии и какие есть секретики у вас. Погрузите нас в вашу профессию немножечко, поделитесь секретами. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК, а голосовые еще дополнительно можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете на кнопочку «Написать в эфир» и записывайте голосовое.

0: обсуждаем секреты разных профессий. Наши слушатели делятся своими. Саш, твой коллега Матвей нам пишет. Работаю в онлайн-школе преподавателем физики. Секретов как таковых нет. Хотя нет, есть. Такой противоречивый физик. Обычно на подготовку к занятию моим коллегам нужно минут 15-20. И я, который обычно за 2 минуты до начала занятия только поднимаюсь с кровати и умудряюсь быть уже к началу занятия как огурчик.
1: Ой, открытого урока на вас нет с Райано, или как там, кто там?
0: Гранат. А это он онлайн-школа, чтобы они у себя из этого Райано подключались?
2: Я, кстати, тоже таким промышляла. Да? Иногда бывает. Но сейчас очень рано нет онлайн-уроков, но так-то в целом. А что, ты встал, и все.
0: Если вот забавно, что, мне кажется, никогда школьники не задумываются о том, что учителя-преподаватели тоже могут накосячить, опоздать, забыть домашку, свою домашку, так называемую, сделать. Ага. Как-то вот это мне не приходило в голову. Вот ты сейчас, Саш, про себя рассказал, Матвей про себя. Я думаю, ведь правда.
1: Я что-то недавно видел однажды видео, преподаватель снимает и показывает, снимает себя, улыбается такой, и там подпись такая. Блин, какой классный день. Пью кофе, иду на экзамены, сейчас буду заваривать студентов, которые всю ночь готовились. И улыбается такой, довольный вообще. Думаю, ну вот оно, да. Та самая обратная жизнь, которая многим не знакома, быть может.
2: Ну, да.
1: Так, а вот такое сообщение. Я работала в газете. Гороскопы придумывал наш редактор. Ничего себе. Однажды секретарь, она весы, заняла у него денег на обед, что ли, и забыла. Так он весам месяц пророчил беды в связи со старыми долгами.
2: Так она не слушала, получается?
1: Не читала.
2: Да.
0: А и помогло вернуть долг? Это работа, рабочая схема?
2: Слушай гороскоп теперь.
1: Зависит от того, да, включен ли секретарь в эту прессу или нет.
0: Если человек, пишущий гороскопы, например, там, не знаю, стрелец, влюбится в рыбу, он скажет, рыбам необходимо обратить внимание на окружающих стрельцов.
1: На коллегу.
0: Ага. Да, интересно. Телефон-звонок у нас.
1: Дозвонился Марк. Расскажет о секретах и своей профессии. Марк, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, друзья.
0: Здравствуйте, Марк. Расскажите, кто вы по профессии.
3: Расскажу так. Я какое-то время жил в США и решил заниматься автомобилями. Грубо говоря, перекупом. У меня не получалось, я всегда покупал автомобили дорого, зарабатывал копейки. Я познакомился с русскоязычными ребятами, и они меня научили таким интересным секретом. Мы приходили на аукционы, и они говорили, вот смотри, вот здесь стоят машины, которые продаются на этой неделе. А вон там стоят автомобили, которые будут продаваться через... Найди те машины, которые тебе нравятся. Я нашел 2 автомобиля. Они пришли, вытащили предохранители на двигатель, чтобы машины не могли завести. Забрали оттуда ключи, закрыли автомобиль и говорят, все, эти машины не смогут завести, эти машины не смогут проверить. Таким образом, получалось покупать автомобили гораздо дешевле.
0: Ничего себе.
1: А их не ловили в этот момент, пока они немножко дефекты наносили автомобилю?
0: Еще же надо добраться до предохранителя.
3: Вы знаете, там вообще на аукционах количество автомобилей исчисляется десятками тысяч.
0: Ого.
3: То есть один аукцион может пройти более 1000 автомобилей за буквально несколько часов.
0: Слушайте, Марк, а вот на этих аукционах реально купить хорошую машину значительно ниже ее реальной цены?
1: Не утопленную, не восстановленную, не сваренную из двух других машин.
3: Как пример, я купил себе 3-годовалую Audi A8 за 10 тысяч долларов. Был вандализм, она была опущена. Как потом выяснилось, бывший хозяин перерезал какой-то кабель.
1: Так.
3: Для того, чтобы просто страховку... Ему надоело этот автомобиль, и страховка ему просто выплатила всю стоимость автомобиля.
1: Тоже схематозик.
3: На тот момент стоила более 60 тысяч, была мною куплена за 10 тысяч. Мы подключили все провода, машина сразу завелась, никаких проблем. Так что да, это более чем реально.
1: Саш, спроси про Додж. Про Додж спроси, Саш.
3: Окно разбито.
2: А мне уже подарили ведь.
3: Завелась немножко вода.
0: Да, Марк, сколько стоит Dodge Challenger примерно вот в нормальном состоянии в девчачьей расцветке?
1: У нас одна коллега интересуется, да?
3: Лучше взять тогда черный, а потом уже его переклеить. Я думаю, за десятку можно. Спокойно.
1: За десятку.
0: Все, начинаем откладывать, Саш. Марк, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, ну, как бы это такой секретик, но он на грани легальности, да, на грани законности, если не сказать за гранью. Но, по крайней мере, да, секрет вот перекупов. Интересно, друзья, расскажите про свои профессиональные секреты, секрет из моей профессии, наша сегодняшняя тема. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое, либо записывайте на нашем сайте europaplus.ru, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy здесь на Европе Плюс. Мы сегодня раскрываем не только топовые хиты, но и профессиональные секреты. И слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Всем привет! А я работаю в эксплуатации недвижимости, которая специализируется на домах бизнеса элит-класса. И вот нередко бывают такие ситуации, когда люди, купившие квартиру за 60, 70, 80 миллионов рублей, просят сделать перерасчет по услуге на сумму 120 рублей или даже 90. Вот такие интересные контрасты.
2: Чтобы показать верность кому-то, да, специально?
3: Может быть. Благодаря такой внимательности и буквоедству они могут себе позволить квартиру за 90 миллионов. Все завистливо немножечко протянули. Да, друзья, расскажите про секреты из своей профессии. Маленькие, может быть, про себя самого и вашу профессию. Может быть, тоже вот секреты других, но изнутри вашей профессии, как наш слушатель только что рассказал в голосовой. Можете записать голосовой, можете написать текстом или звоните 745-6565.
4: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
14: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
15: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.

0: Не завелось?
1: 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я узнала, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
5: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» составит эконост. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Звони 745-6565.
9: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем секреты профессий. Сообщение от нашего слушателя Виталия. Тревожное сообщение, я бы так сказал. Я работаю курьером, пишет Виталий. И есть один секрет. Если клиент в комментарии напишет «привезти как можно быстрее», угу, то заказ привезут очень-очень не скоро.
1: Типа, а что ты нами командуешь, да? Вот такая история.
2: Тогда можно написать «можете не привозить».
1: Не торопиться.
0: Не-не-не, ну это же не может быть правдой.
1: Не знаю. Ну просто смотрите, но комментарий, он же для каких-то деталей там разных, да, например, ага, там вход со двора, к примеру. А если тебе команду дают, как можно быстрее, да, возможно, там отношение такое к
2: курьеру. Это может конкретно
1: курьеру
2: у Виталия, да, такая реакция.
0: А если написать, я вас умоляю, заклинаю, пожалуйста, очень прошу, побыстрее.
2: Тогда, вот тогда можно чаевые сразу написать, пообещать.
1: Жена беременна, рожает, необходимо как раз-таки ей там вот эта клубника.
0: Бутылочка.
1: И соленый огурец, к примеру.
0: Ну, предположим, да.
1: Да.
0: Телефон звонок у нас.
1: Евгения дозвонилась со своими профессиональными секретиками. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте. Расскажите про секреты. Вы кто по профессии, Женя?
3: Расскажу, да. Это очень секретный секрет, который даже я не могу о нем упоминать.
1: Тогда до свидания, Женя.
3: Я работаю... Я не буду прям говорить все, что нельзя. Ага. Я работаю маркетологом в компании, которая производит косметику, бытовую химию.
1: Так.
3: И мы часто выступаем спонсорами в различных телевизионных шоу. И как все знают, шоу снимаются гораздо раньше, нежели они выходят в эфир, примерно за полгода. И так получается, что те шоу, которые выходят, я уже часто знаю, кто победит в них.
1: Так, ну да.
2: И вы храните этот секрет.
1: А вы подписываете документы, да, чтобы никому никогда,
2: а хотя бы
1: ни одного спойлера.
0: Но Женя никогда не говорит, но делает ставки с друзьями.
2: Кстати.
3: Да. Прячем телефоны. И когда их мы достаем из карманов на съемках. К примеру, даже могу привести пример. Например, вот осенью будет выходить новый сезон такого знаменитого и популярного шоу «Титаны».
1: Так, ага.
3: И я уже знаю, кто там победит.
1: Какой-то титан, какой-то сильный человек наверняка, да?
0: Да.
2: Этот секрет действительно только у вас? Или вот у близкой подруги тоже?
0: Ну, те, кто был... А, делится ли, да, Жень, вы вообще ни с кем не делитесь?
3: Нет, ну есть некая съемочная у нас, так сказать, группа, присутствующая на съемках группы. Мы знаем и подписываем документы. То есть мы присутствуем на съемках, видим весь процесс, видим испытания, видим, как кто проходит, понимаем, кто участвует. И мы, конечно, подписываем документ, соглашение для того, чтобы сохранить все это в тайне. И самое забавное, вот как бы я наблюдаю...
0: Я просто хотел спросить, вот эта вот информация, она может быть полезной? И кроме как сознание, ну, такое чувство собственного превосходства, что я знаю то, чего не знаете вы. Или как-то можно это использовать, не знаю, монетизировать?
3: Ну, я не знаю.
1: Мне я пока не придумала. Очень хочу.
3: В этой стране, например, там, наверное, можно монетизировать. А так документы подписаны, конечно, нельзя.
0: Ну, все, нельзя, да. Но все равно, наверное, ладошки чешутся рассказать. Жень, спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, расскажите про секрет из вашей профессии. Кто вы по профессии, какие секретики есть профессиональные. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Секрет из моей профессии. Наша сегодняшняя тема. Друзья, поделитесь секретиками вашей профессии. Кто вы по профессии, обязательно нам расскажите. Напишите или в голосовом это продиктуйте. И поделитесь секретом. Можете звонить, можете писать. А сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вот мы в целом привыкли оценивать профессии потому, что видим со стороны, но исследования и в целом вот понимание показывает, что во многих работах самая трудоемкая часть остается невидимой. И для кого-то показать вот эту часть работы, угу, тоже открыть какой-то секрет невероятный, о чем люди даже не подозревают. Вот даже мы, например, да, многие думают, что, ну, радиоведущие, они просто говорят в эфире, и все. Угу. И готовить. Вот приходят ровно к 7 часам и уходят ровно, угу, в 9 вечера в нашем случае. Или там, ну, так, конечно, утреннее есть, шоу. Безусловно. Ну, тихо.
0: Можно посмотреть видеотрансляцию.
2: И студии, да, но у нас есть там кабинетик, где мы готовимся до и после эфира.
0: Это да.
2: Да, ну и, в общем-то, были исследования, которые тоже замеряли, кто сколько работает и сколько из этого видимая часть работы, сколько невидимая. Например, по поводу врачей. Вот нам Игорь Акулов в самом начале говорил о том, что это такие привлекательные нынче профессии для девушек в том числе. Наблюдали за врачами. Оказалось, что примерно 27% времени уходит на общение с пациентами у врача или у доктора какого-нибудь. А остальное время, там больше половины, на работу с компьютером и документацией. То есть половину рабочего дня врач проводит за заполнением карт, отчетов, электронных форм и согласований каких-то всевозможных. Mm-hmm. И вот эта вот его непосредственно работа, она занимает в течение рабочего дня крохотку.
3: Ну, но в целом, счету, видимо. Вот когда ты приходишь как пациент, ты видишь, сначала тебе заполняют кучу бумажек.
0: Но это на самом деле удивительно в том смысле, ну, не удивительно, но грустно, потому что врачей подбешивает то, что они вынуждены заполнять кучу бумаг, форм и так далее, сидя, mm-hmm, в компьютере. То есть там сколько, треть, да, времени, четверть они посвящают пациенту. И пациента это очень бесит, потому что он приходит к врачу, а врач ничего у него не спрашивает почти. Сидит, mm-hmm, у себя там, как будто в Counter-Strike играет. Mm-hmm.
2: Сапера. Или раскладывает, mm-hmm, пасьянс, косынку какой-нибудь. И про офисную работу то же самое, например. Было исследование одной компании, сотрудников спросили, сколько времени они тратят на свою основную работу, и выяснилось, что примерно 60% рабочего времени у офисного сотрудника уходит, mm-hmm, на непосредственные обязанности, а на так называемую работу вокруг работы. На письма, на чаты, на созвоны, на отчеты, на поиск информации, на согласование. То есть многие люди фактически работают, mm-hmm, чтобы иметь возможность потом поработать.
3: Ох.
2: Вот это очень удивительно, конечно, да. Когда, и мне кажется, многие согласятся, кто проводит большинство своего рабочего времени за какими-то зум-совещаниями, и, mm-hmm, на непосредственную работу у них остается там 20 минут работы в день.
3: Так что у нас наоборот круто. У нас большая часть работы все-таки видимо.
2: По крайней мере, слышимо.
3: Ну, слышимо, да.
0: Да.
2: В нашем случае.
0: Да, друзья, расскажите про свою профессию, кем вы работаете, какие секреты есть у вас, может быть, секреты, лайфхаки, как сделать работу более эффективной, может быть, наоборот, секреты вашей профессии, как делать вид, что вы вообще невероятно погружены в работу, очень заняты и эффективны, а вы на самом деле там ерундой какой-то занимаетесь, поделитесь секретиками, звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте Банк.РФ в разделе «Ипотека».
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
14: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
15: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-612-6-13-13-104-0+.
17: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
18: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Обсуждаем сегодня тему «Секрет из моей профессии». Артем делится своей историей. Я работаю бариста уже третий год. А бариста — это человек, который в кафе варит кофе. На всякий случай, если кто-то думает, что это который наливает, что ли, алкашку. Нет, это про кофе. Многие думают, пишет Артем, что хороший кофе — это дорогие зерна. Но чаще всего все решает чистота оборудования. Если кофемашину плохо обслуживать, даже элитный сорт кофе будет горчить. Этот секрет я понял только после нескольких месяцев работы.
1: О, да, кстати, вот офисная кофемашина вообще редко моют, и там, как правило, много этого жмыха остается, который тоже влияет на вкус кофе.
2: Я вот здесь раз попробовала недавно.
0: Жмых?
2: Ну так, как будто действительно стоит.
1: Это был просто кофе-левак, Саш.
2: Возможно.
1: Да.
0: Вот. Это которые мышки.
1: Не мышки, сурикаты, мангусты.
0: Или сурикаты. Животные, да. Как фильтр используют самих себя.
1: Да, фильтр кофе, когда спрашиваешь, вот это кофе-левак. Алена написала, если бухгалтер идет в банк, то вполне возможно он идет на пару часов домой поспать.
0: Петро, отговорочка такая.
2: А вот сообщение от учителя географии. Я географ. Мой секрет, как выйти из неудобной мне ситуации. Если я не знаю, как ответить на вопрос ученика, то я говорю, это тебе домашнее задание, узнаешь самостоятельно в интернет-источниках и нам расскажешь на уроке. И вот вы знаете, у меня была точно такая же учительница географии в школе. Может быть, это она написала или это у всех географов так. Вот точно та же формулировка у нее была.
1: А интонация какая была? Вот сам узнаешь?
2: Ну, у нее была вполне себе добрая интонация. Ну, правда, какой-то вопрос.
0: Но переключить, что типа не я не знаю, а какой ты молодец, давай, узнаешь.
2: Да, это тебе доклад на следующем уроке.
1: Сделаешь это обязательно. Так, а вот Марина написала из авиации сообщение. Если у нас внезапно кто-то апгрейдился в бизнес-класс, а еду привозить не успевали, то мы просто брали по чуть-чуть у других порций из бизнес-класса. И, так сказать, растягивали на большее количество человек.
2: Просто прям с миски получается?
1: Ну, не с миски, да, но
0: прям вилкой. Прям с миски. Ты смотришь, а у тебя пюрешка почему-то как будто на край и за край.
1: Ага, полторы котлеты почему-то лежит, да? Полторы котлеты у тебя и у него.
2: Ну, не надо обидаться, вы же все-таки...
0: А если очень голодный, то просто откусывали, такая не котлета круглая, а полумесяц котлетный.
2: А вот нам сообщение, секрет от пиарщика в управляющей компании, когда жители создают чат без управляющей компании, я все равно в него попадаю. И как радостно читать сообщения людей, которые уверены, что чат только для них. Вот он, шпиончик, следит.
0: А вы, ну, как бы пользуетесь, чтобы защитить интересы управляющей компании, или все-таки, чтобы отвечать чаяниям людей, которые, да когда же у нас наконец-то
2: видимо,
0: уже...
2: Нет, не
1: либо
2: отвечают.
1: Лоббировать, например, да не, они нормальные, нормальные, смотрите, вот видите.
2: А я так поняла, просто наблюдайте. Просто интертеймент.
0: Да,
2: такой.
0: Нет, а есть люди, которые, вот полное ощущение, наверняка в каждом чате, вот в подъездном есть такой человек, который как будто всегда за управляющую компанию, как будто ему платят, потому что, да вы попробуйте на других поменять, ну тоже на то же, у меня знакомые поменяют, так они в два раза больше теперь платят.
2: Ну тогда да, действительно важная роль в чатике.
1: Ну надо в любом случае посмотреть на человека со странной аватаркой, которую вы никогда не видели в лифте у себя.
0: Но справедливости ради, там, во-первых, большинство, очень много, кажется, квартирные дома, да, ты вообще мало кого видишь, а многие еще и без аватарок, поэтому это такая лотерея, да. Друзья, можете рассказать про секреты вашей профессии, расскажите, кто вы, кем работаете, и какие секретики есть у вас, которыми вы пользуетесь каждый день или изредка, звоните нам 745-6565, 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня секреты разных профессий. Наши слушатели делятся своими. Вот, например, такое сообщение. Надежда пишет. Длительное время я работал на телевидении в качестве журналиста и телеведущей. Так вот, перед эфиром к нам приходила парикмахер и делала укладку. Она красиво укладывала волосы, но делала это только со стороны лица, так как затылок в эфире был не виден.
1: А как так можно сделать прическу только впереди?
0: Как рисуют, знаешь, у льва гриву такую плоскую, как рисуют под солнцем. Да. А еще с разными ведущими, продолжает Надежда, мы могли меняться пиджаками, например. И если кому-то какой-то пиджак оказывался великоват, мы его на спине закалывали булавками.
2: Ну, это база. Да, но и в целом все там ведущие новостей, к примеру, они, если в жаркий период лета, сидят по пояс в костюме, а внизу там шорты, да, и тапочки какие-нибудь.
0: Почему это в лучшем случае в шортах, конечно.
2: А может, и не шорты, и вообще ничего нет. А по поводу булавок, кстати, вот ровно это же надо помнить, что на всех моделях, которые представлены в разных каталогах, скажем, на Marketplace или где-то еще, одежда тоже с разными булавками. И вот на них она всегда сидит аккуратно и красиво. А ты потом покупаешь вещь, смотришь, думаешь, а что тут?
1: Как-то... Можно тоже булавочку подколоть и ходить.
0: И ходить тогда булавочка.
2: Да, не оборачиваясь никуда. Просто прямо вот так вот, да. Боком, бочком только идем, прямо ходим. И зад свой не показываем. Удобно.
0: Да, друзья, расскажите про секреты вашей профессии. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе плюс. Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на Альтэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Секрет из моей профессии». Кто, чем, какими хитростями пользуются в своей работе, в своей профессиональной деятельности. Наши слушатели рассказывают историю. Слушателей очень разные профессии. По итогам первого часа можно сказать, что самые активные, хитренькие люди с секретами — это преподаватели. По крайней мере, по количеству сообщений. Но вот, например, такое... Неожиданная профессия. Сообщение про неожиданную профессию. Настя пишет: «Я плету изделия из бересты». И всякий раз, когда очередной человек округляет глаза, слыша, чем я занимаюсь, иногда даже не зная, что такое береста, это каждый раз превращается как будто в мою защиту диплома, где я отвечаю на кучу вопросов. Объясняю, что сбор бересты, березе на самом деле не вредит. А вот после сбора сока береза, скорее всего, погибнет. И вот чтобы избежать таких диалогов, я всегда говорю: «Да у меня бизнес свой, туда-сюда, там-сям». И вопросов никто не задает.
1: Ну, классно.
2: Только налоговая задает вопросы. Что за бизнес?
0: Ну, просто. А вы чем занимаетесь? Что-то там бизнес, туда-сюда купила, продала, все, вот.
2: Представляю, запрос делает ФНС по поводу того, что за бизнес такой, там-сям, а я берестой занимаюсь. Понятно, вопросов нет.
0: Что там вы про там-сям говорили?
2: Так,
1: сообщение от водителя: работаю водителем автобуса, можно опоздать на работу на минуту, и тебя отправляют в резерв. Резерв — это тот же самый рабочий день, только ты стоишь на одном месте на случай, если кто-то сломается. Очень актуально, когда утренняя смена, просто ложусь спать.
2: Оплачивается на... так же, как
1: видимо,
2: это
1: полноценный да, рабочий день. Тот же самый рабочий день. То есть можно специально опоздать на минутку и весь день чилить.
2: А тот, кто должен был быть на резерве, например, он пойдет уже в основной.
1: Ну да, получается.
2: Чтобы не отдыхалось ему. Конечно. Так, а вот тоже от преподавателя. Я преподаватель английского. И если раньше в школе ученики спрашивали, как на английском какое-то слово, которое я не знаю, то я делала вид, что я его знаю, и говорила: а вот найдите сами словари это слово.
1: Оно вот сейчас проблематично, потому что словарей, мне кажется, нет именно печатных.
2: Интернет.
1: А нельзя, наоборот, нельзя пользоваться телефоном же на урок.
2: Ну вот, видимо, именно в этот момент времени можно на одну минутку.
0: Да, да. А вот, кстати, тоже вот преподавательская хитрость, и тоже преподаватель английского. Анна пишет: я написал на доске, сделал ошибку в слове, сама не заметила. Один ученик это заметил и спросил меня: а что это вы так сделали? И я ему говорю: ах ты молодец, раскусил мою хитрость, держи пятерку. И потом частенько использовал этот прием в зависимости от возраста учеников. Но так никто и не знает, как этот прием придумался.
2: Да, мне кажется, после этого замечания она немножко побавилась того чувака на задней парте, который...
1: Ой, ну это правда
2: Марья
1: боязно.
2: Сергеевна, да молчи ты уже!
0: Не-не, ну какая находчивость. Молодец, хотела вас подловить, специально неправильно написано.
2: Ох, преподаватели. Так, у нас есть голосование, как ваш профессиональный секрет вам помогает в работе. Варианты есть такие: имитировать работу, первый пункт, дальше делать ее быстрее, умнее выглядеть перед клиентом, ну либо перед учениками, если мы говорим про преподавателей, выдавать нужный результат, зарабатывать больше, автоматизировать рутину, либо экономить нервы. Вот такие есть варианты. Голосуйте, какой ближе подходит вашему профессиональному секрету.
0: Да, друзья, и рассказывайте свою историю про секреты из вашей профессии, что у вас есть интересного, то, что не видно окружающим, не видно со стороны. Поделитесь этими внутренними подробностями, очень интересно. Можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, а можете закинуть нам голосовое. На Европе Плюс.

0: друзья, информация для всех футбольных болельщиков. Если кто-то сейчас не может посмотреть матч Португалия-Узбекистан, только что открыли там счет, Криш распечатал ворота соперников в этом, на этом чемпионате мира. 1-0 Португалия повела. Будем держать вас в курсе событий. А пока рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ну что ж, свою рубрику хотелось бы начать с давно забытой всеми присказки. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите?
0: Да-да-да.
2: Именно гуси стали секретным орудием для многих профессионалов, трудоголиков. Вместо того, чтобы увольняться, многие выгоревшие трудяги отправляются на гуси-терапию, на утиный массаж во Вьетнам. Не слышали?
0: Подожди, гуси-терапию или утиный массаж? Или это два разных?
2: Это почти, ну, или гуся выпустят.
3: А эти выгоревшие или... работники не поймут, какая разница вообще,
2: выпустят.
3: Гусь там или утка, да.
2: В общем, схема такова. Человека кладут на землю или на лавочку, забрасывают его зерном, выпускают голодную стаю птиц, чаще уток, иногда гусей.
3: Погодите, по-моему, раньше был такой массаж, вы помните? Опрокинулся вагон из последнего вагона.
2: Да, там тоже гуси приходили.
3: Вот-вот-вот.
2: Но скажите, это было самое приятное, когда гуси приходили.
0: Невероятно, конечно.
3: Гуси-гуси. А пришел слон. Потоптал.
0: Пришла слониха. И слоненок пробежал. Да, так,
2: но там только гуси и утки. Они начинают клевать зерно. И поклевывая зерно, не так или иначе начинают щипать человека. И что происходит? Происходит терапевтический эффект. Весь стресс и кортизол от такой процедуры буквально уходит за минуту. Так говорят.
0: Потому что ты лежишь такой.
2: На самом деле, на видео так и выглядит. Как будто люди немного мучаются. Но на самом деле, говорят, что это действительно подотпускает. Это такой вот секрет. Если вот вы выгорели... Это совсем недорого. 100 тысяч вьетнамских донгов. Это примерно 300 рублей.
0: Донг. 100 тысяч донг.
2: За эти деньги можно также. В 300 рублей входит.
3: Сейчас отправят тебя, Антон, на гусь-терапию.
0: На гусиную ферму. Пощиплю.
2: За 300 этих рублей также можно покормить птиц. Стать вожаком стаи, потому что птицы бегают за тобой. Ну и, собственно, так. Все, что можно сделать. Так что,
0: богатый
2: если,
0: выбор, между прочим.
2: Если вас заклевали на работе, то отправляйтесь во Вьетнам, чтобы там вас клевали в гуси. И
0: щипали.
3: Слушай, да. Это надо просто не самому покупать себе эту услугу, да?
2: Да.
3: А вот какому-то нерадимому сотруднику, собственно, сертификат,
2: да,
3: дарить.
2: Да, собственно, можно отправлять,
3: да,
2: его.
3: Что так, у нас нет. Командировочка на гусиную ферму, пожалуйста. Угу, Петров, да. Иванов, Сидоров, будьте готовы.
0: Отличный сертификат для розыгрыша на корпоративе, мне кажется, да? Потому, ну, что, да, вот думаю, так, а что же мы в качестве подарков, что мы будем использовать?
3: Слушай, простите, ну я знаю, что, да, птицы, особенно такие домашние, они где едят, там и гадят, извините. И если вот этот процесс пойдет во время этого лежания, что с этим делать?
2: Ну ты уже принял решение.
3: Так я просто подумал по поводу того, что только вроде бы кортизол отошел и сразу пришел.
0: Подожди, а может быть это полезно? Выделение разное, ну,
2: кстати,
0: например,
2: это как
0: там...
2: грязь в лечебной может сработать.
3: Слово выделение само значит не полезно, Антон.
0: Ну, я вспомнил сейчас вот многие там же крем на основе, там, как бы это сказать, выделение лосося.
3: Муцин лосося, давайте так.
0: Если вы понимаете, о чем у меня.
3: Да.
0: Вот, то тут как бы, а можно и так. Кому что больше нравится.
3: Да, главное, как преподнести красиво.
2: Да, так что
0: да, нужно для птичьей какаши какое-то мудреное, красивое, типа вот буциноподобное название. Да. Подумаем над неймингом. Саш, спасибо большое тебе за такую рекомендацию. Друзья, расскажите про свою работу, про свою профессию. Секреты профессии мы сегодня вспоминаем и делимся. Расскажите, кем работаете вы, что интересненького, какие лайфхаки профессиональные есть у вас, поделитесь с нами. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстом или запишите голосовое сообщение. На нашем сайте можно записать, europaplus.ru, там надо нажать кнопочку «Написать в эфир» или закидывайте голосовые в сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему «Секреты из моей профессии». Наши слушатели делятся историями про себя. Я работаю помощником воспитателя в детском центре. Многие взрослые считают, что дети не замечают, когда их обманывают. На практике дети чувствуют неискренность почти мгновенно. Поэтому самый полезный профессиональный секрет – говорить с ними честно и уважительно, пишет нам Денис.
1: А еще, наверное, дети сами часто секретов дают своих домашние, родительские воспитателям.
2: Да, это тоже нужно.
3: А папа сегодня пришел домой.
0: А должно быть, вот как есть, знаешь, как у священников есть тайны исповеди, то есть они то, что на исповеди услышали, они не могут никому рассказать, раскрыть эти тайны, секреты. Так и с детьми должна быть.
2: Вот Екатерина нам пишет, я работаю педагогом-психологом, и секрет в том, что когда родители детей спрашивают, как правильно поступить в той или иной ситуации, я тоже не знаю, как правильно.
1: Как-нибудь просто поступить.
2: Ну, вариативность же большая, наверное, поэтому, как бы, конечно, нет правильного ответа.
0: Да, но тут, по-моему, как раз психологи придумали классную отмазочку в том смысле, что хороший психолог никогда не дает конкретных советов.
2: Но это ведь
0: он помогает вам найти правильное решение.
2: Да, он задает вопрос, и ты должен сам ответить.
1: Да. Так, если у вас был вопрос, как там мальчик Португалия-Узбекистан 2-0?
0: Но не Криш.
1: Да, вот такое сообщение не от Криша, а от нашего другого слушателя. Работаю в кино, и когда люди спрашивают, особенно в районах или в селе где-нибудь, про кино, просто спрашиваю, что снимаем про ваше село, документалку. И тут вся деревня, весь район готовы помочь от души.
2: А это, получается, неправда.
1: Ну, чуть-чуть, видимо, нет.
2: А потом же люди ждут же документалку.
0: Выходы, да?
1: Ну, видимо, там, знаешь, на одном кадре будет пока.

0: Какому-нибудь мастеру, который приходит и за 10 минут, например, там, делает розетку тебе, штрамит стену. Да, ну, не, даже если хорошо, к примеру. И потом просит какую-то большую сумму. Он такой, за что? За 10 минут? Хотя...
1: А, ну в этом смысле, да. А я подумал еще, что если он за те же самые 2 часа и 3 слоя лака на паркет, да, положил, то успел.
0: Это тоже может быть, да, другая сторона этой медали.
1: Тоже, да. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию. Какие секреты есть у вас? Нам можно рассказать, не обязательно рассказывать заказчикам, клиентам и так далее. Нам рассказать необходимо, нам же интересно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Помогите!
6: Комедия «Холоп 3».
8: Мы перевоспитываем мажоров.
9: Папа у нас точно мажор.
10: А мама?
9: А мама у нас форс-мажор.
6: Возрастное ограничение 16+.
11: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
14: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6000 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфорт и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: сообщение про секреты профессий. Наша слушательница Милана, видеомонтажер, пишет: «Я занимаюсь монтажом коротких видео для блогеров. Со стороны кажется, что популярные ролики снимаются легко из первого дубля. А на самом деле за минутным видео иногда стоят часы пересъемок и десятки неудачных дублей. После этой работы я перестала сравнивать свою жизнь с тем, что я вижу в соцсетях».
1: Да, а еще часто бывает, что в тех же соцсетях, например, залетает и становится популярным что-то, сделанное на коленке. И примерно вот об этом сообщение от нашей слушательницы, которая написала вот что: училась на журналиста, и пока что есть секреты, связанные с практикой. Самые лучшие интервью и репортажи были взяты и написаны чисто по приколу. Например, идея самого первого интервью пришла мне в голову, когда я залипала в стену в ванной во время принятия душа после тяжелого дня.
2: Ну, это надо было успеть поймать эту идею.
0: Да, записать, пока не вылетело из головы. Это же очень стремительно.
1: Пока полотенцем еще не впиталось оно.
2: А вот такое сообщение: я несколько лет работала в сотовом ритейле. Так вот, если вас пытаются говорить на другую модель, отличную от той, которую вы выбрали, то, скорее всего, за эту модель платят больше.
0: Ну, это правда, это давнишняя история, что ты приходишь в салон как, выбирать телефон, да, там, ну, раньше многие принимали решение уже непосредственно в салоне связи сотовой, вот, и там начинаешь советоваться, думаешь, ну, это правда, какой толковый человек, как он разбирается, а он незаметно тебе продаст то, за что комиссия выше, его комиссия.
1: Да, либо вот как сообщение от нашей другой слушательницы: работала в продажах, и часто покупателю на ходу придумывала, что еще рассказать о товаре. Чтобы просто свою экспертность какую-то поддержать. Типа, да, я шарю. О, знаете, здесь Bluetooth, фанус, вантус.
0: И опять же, главное — уверенность.
1: Главное обязательно. Да, немножко про уверенность и про секрет своей профессии расскажет Сергей, который дозвонился. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята. Расскажу вам другую систему. Дело в том, что есть строительство, и на строительство очень много нюансов. Но дело в том, что когда ты берешь какой-либо объект и объясняешь заказчику какие-то либо нюансы, все непосредственные мокрые процессы и все остальное прочее, какие материалы должны быть. Но есть в этом большое, как бы, ну, скажем так, загвоздка. В том смысле, что когда хочет заказчик именно то, что он хочет, предоставить сам себе даже без дизайнера, это дорогого стоит. И приходит как-то лавировать. И дело в том, что а бюджет-то вот такой.
1: Так.
3: И потом он начинает ругаться.
0: Ну то есть, так? Если вы что-то сделаете, то он... Он не поймет, что это он, его хотелки стоят так дорого, он подумает, что это из-за вас смета выросла.
3: Точно.
0: Слушайте, а вы, Сергей, а я правильно понимаю, что опытный человек, занимающийся строительством, ремонтными работами и так далее, может уболтать клиента, по сути, ну, как бы на то, что ему удобно, выгодно, или то, что он умеет делать и знает, как делать?
3: Вы знаете, честно говоря, то, что, ну, не каждому болтаешь, потому что есть и такие люди, как в скобках называются параны, это, которые, если он уже встал, и все.
1: Интересно, что они в скобках.
3: А есть такие люди, они пытаются как бы вывести и компромисс какой-то, да, вот я хочу вот именно так, ага, ну, ребят, ну, сделайте подешевле, ну, пожалуйста. Ну, хорошо, мы сделаем. Ну, чуть-чуть вот не так. Хорошо, я согласен. Вот такие даже бывают.
0: Вот. Да, ну, Сергей.
3: Профессия строитель вообще как бы... Да.
0: Да-да-да, продолжайте.
3: Алло.
1: Да, профессия строитель...
3: Профессия строитель, как бы она двухъякая. И тут нельзя говорить о том, что человек хочет и человек может, да? Ну, вообще про строителей как-то. И даже Владимир Владимирович говорил, ну, это что-то вот такое, да, вот с ними справиться никто не может.
0: Ты сказал, это что-то такое, говорит.
3: Да, это был какой-то казус там, музей, я не помню, то ли в Питере, то ли где, я точно не знаю. Вот. Но все-таки дело в том, что когда заключаешь договор, объясняешь все сметные работы, которые должны быть произведены, все, а потом заказчик может и переспросить, и огромно переспросить. Вот. И не понимая того, он просто-напросто в своем смысле может быть прав, А на самом деле... Совершенно
0: не очень, да. Mm-hmm. Сергей, спасибо большое, спасибо за звонок. Короче, по-хорошему, конечно, нужно все, вот какой я вывод сделал, оговаривать все работы, все цены, максимально пытаться оговорить, обсудить на берегу еще до начала.
1: И, видимо, на этапе переговоров включить еще диктофон на всякий случай, чтобы потом сказать, вот, вы говорили.
2: А я, кстати, знаю, как можно незаметно включить диктофон, можно достать...
1: А так нельзя, кажется, делать.
2: А, ну ладно. Ну, можно сказать, я забил.
0: На взлете.
2: Ну, можно достать дневник какой-то и сказать, можно я буду записывать, а у тебя будет включен диктофон. На диктофоне скажет, да, можно. Ну, как бы ты будешь записывать как бы на диктофон, и на диктофоне будет, что
1: можно. Даже вопрос формулировки я имел в виду записывать на аудио.
0: Ага, хитро, хитро. Да, тоже секретики. Друзья, расскажите про секреты из ваших профессий. Кем работаете, что интересного, какие есть такие вот тайные вещички, невидимые извне. Поделитесь, звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня секреты разных профессий. Наша слушательница Анна пишет: «Я работаю в маленькой авиационной компании, которая делает получасовые экскурсии на гидросамолете над городом. По правилам, которые указаны в билете, ты должен быть в терминале за 10 минут до отправления. Если опоздал, то на самолет тебя не пустят и деньги не вернут. А секрет заключается в том, что если ты, опоздун, захочешь перебронировать на другое время или день и будешь, тут даже выделено, приятным и вежливым, то мы используем твой оригинальный билет и просто передвинем дату без дополнительной оплаты. Правда, желающих купить экскурсию после опоздания на самолет мало, потому что такое случается редко».
1: Ну, берем заметку, что нужно быть приятным.
2: Пунктуальным.
1: Да,
0: и приятным и вежливым еще, да, не хватает. Ну, что ж, конечно.
2: Как любому клиенту вообще, конечно.
1: А вот уже нам писали, кстати, про, помните, что гороскоп сочиняли, вот уже редактор газеты пишет, что не было никогда времени делать гороскоп, и открывали номер газеты годичной давности, брали гороскопы оттуда, перемешивали все знаки и в печать.
0: Ну, кстати, это можно даже внутри недели делать. Мне кажется, ни один знак зодиака не слушает про других. Поэтому опознать, что «да это же в смысле у меня, это же вчера у Скорпиона было».
1: Может, ты слушаешь про своих друзей.
2: Как обычная практика, конечно.
0: Ты хороший друг, да-да-да. И потом друзьям пишешь: у тебя сегодня все хорошо.
2: Тебя любят друзья.
0: Расскажите про секреты вашей профессии. Звоните нам 745-6565.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Какие секреты есть в профессиях у наших слушателей? Илья пишет: я работаю администратором в фитнес-клубе. Многие посетители думают, что самые спортивные люди проводят в зале по несколько часов каждый день. Но большинство постоянных клиентов добивается результата благодаря регулярности, а не отдельным рекордам. Это главный секрет.
1: То есть 20 минут можно в день, и в целом ты будешь...
2: Это не секрет. Вот хочется какой-нибудь, не знаю, волшебной пилюли, чтобы, типа, на самом деле они ходят с 6.15 до 6.30. Именно в этот момент работает метаболизм лучше всего, а мышцы сокращаются лучше. Вот это секрет. А что, регулярность?
0: Вот я помню, Одно время со мной в спортзал ходил дядька в отличной форме. При этом я ни разу не видел, чтобы он тягал какие-то веса. Он просто со всеми... Он очень общительный такой, социальный, доброжелательный. Со всеми болтал. С одним поболтает, с другим отвлекал всех от тренировок. И при этом сам был в прекрасной форме. Как? Непонятно.
2: Да, может быть, он круглосуточно просто болтает. И между делом все равно что-то занимается.
1: Ну да, это тоже энергия.
0: Я это объяснял так. Ну, понятно, генетика. Повезло.
2: Так, а вот такое сообщение от композитора. Когда у меня заказывают трек... Я пишу его буквально за полчаса, но сдаю всегда через неделю и говорю, что была долгая, кропотливая работа.
1: Ну, правильно, как будто бы.
2: Да, ведь переучишь так за полчаса, потом будут требовать, конечно, а все быстрее. Вы не доположи.
1: Ну, как будто качественнее, да, больше времени потратил.
0: Определенно. Телефон-звонок у нас.
2: Олег дозвонился, и его профессиональные секретики. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Олег.
3: Ну, не то чтобы это совсем уж секретики, всем известно, что синяя изолента, она действительно обладает магическими свойствами. Из практики докажу то, что да, глубинные насосы иногда работают в ЖКХ и перематывали, были просто много изоленты, и это работает. Это действительно работает.
2: Входите, это вот именно этим и занимаются, да? ЖКХ, чего творите, ЖКХ, пока отключают горячую воду. Они просто синей изолентой трубу наматывают.
0: Ну, это сколько нужно слоев?
3: Не трубу. Ну, к насосу идет, соответственно, кабель, который его питает. И вот эта вот изоляция, у насоса ограниченная длина кабеля, и она иногда меньше, чем нужно. И он погружается глубже, и он оказывается в воде, прям там, в шахте, вот в этой трубе. Его нужно заизолировать. Ну и самый надежный способ, как практика доказала, то, что бросая синяя изолента, в достаточно большом количестве намотанная,
2: выдерживает давление.
3: Действительно работает.
0: Ну, Олег, а я правильно понимаю, что...
3: Никакого контакта электрического с водой не происходит.
0: Олег, а вот вы сказали, достаточное количество изоленты. Достаточное количество — это когда вот плоский провод превращается в шар или сколько?
3: У нас обычно трехфазные моторы, соответственно, там три кабеля, три провода. И на три провода, примерно полтора мотка изоленты.
0: Как будто бы нормально.
3: Там скрутка, и дальше это самое все скручивается и заматывается.
2: А какая?
3: Работает годами.
2: Олег, простите, работает. Черная вот изолента бывает, синяя, желтая, красная. Все-таки синяя обладает теми самыми свойствами лучшими? Или от цвета не зависит качество изоленты?
3: Скажу так. Я встречал, извлекал насосы, которые уже перегорели от песка или еще чего-то, от других причин, Но вот само соединение выдержало, и там была именно синяя изолента.
0: Именно синяя, синяя изолента, да. То есть это все-таки мемы, это на самом деле имеют какое-то, имеют обоснование, да. Олег, спасибо большое за звонок. Но что можно сделать? Каждый мужчина должен после нашего сегодняшнего эфира поехать в ближайший хозяйственный магазин, закупиться синей изолентой.
2: Как можно больше, конечно.
0: Да, даже если не работает с насосами, с чем-то еще, просто пусть будет на всякий случай дома. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию, какие секреты есть у вас. Вы можете нам написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

Обсуждаем сегодня тему «Секрет из моей профессии», и нам осталась одна важная вещь — подвести итоги сегодняшнего голосования. И если вы еще свой голос не оставили, можете успеть это сделать, а мы через несколько минут итоги подведем.

0: Good Russian и Рауль Алехандро и Уизкид в финале часа на Европе Плюс. И итоги нашего голосования. Мы тут выясняли, как профессиональный секрет ваш помогает вам в работе. А, ну, меньше всего он помогает зарабатывать деньги, судя по ответам. Да. Хотя, казалось бы, да, вот где надо бы пригодиться этой самой хитрости какой-нибудь. Но нет, тут всего 8% у этого пункта. Чуть больше помогает автоматизировать рутину. А топ-3 в целом выглядит так. На третьем месте это экономить нервы. Помогает профессиональная хитрость. На втором месте, да, имитировать работу. А, тоже важно, мне
1: кажется. Это полезно.
2: Это позволяет экономить.
0: 20%. Ну и абсолютный лидер. Делать ее быстрее. Просто 22%. Чтобы побольше отдыхать, видимо. Вот такой
2: пункт. Мы сегодня тоже быстренько за 2 часа справились.
0: Думаешь?
1: Ну да, да. Даже чуть меньше. Все, тогда поторопимся, побежали домой. Друзья, прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Плюс. Радио номер 1 в России.
4: Спасибо ребятам. В столице уже 9 вечера.

0: Well, Вики, естественно, тоже с лучшей мировой поп-музыкой здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати, про лучшую мировую поп-музыку. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет. Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайст, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

ближайшие 30, точнее, в ближайшие 45. Много классной музыки, среди которой один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Я же заикался. Весь Кальвин Харрис и его суперхит «Блейм». Так, соберись. Ну, лучший прорыв в этой неделе в Еврохит Топ 40 это Тайм Импала и Джен.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

под все что угодно танцевать. Главное, что с Европы Плюс. Это Ба Индия, Иксчо, Мод, Шаде на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице, кстати говоря, уже 22:18. Если есть желание потанцевать, почему бы и нет? Лето, хорошо, приятно, музыка классная. Ну и, кстати говоря, из музыки дальше. Обещаю Кальвина Харриса и Джей-Зи. Услышим классный трек, бомбический трек. Ну, я не буду раскрывать всех секретов, что это за история. Я думаю, что ты поймешь, тебе это точно понравится. Ну, а прежде появится Кэти Перри, Ники Минаж и Swish Swish.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали.

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да будет так, в ближайшие 45 здесь на Европе плюс. Отличная музыка, например, мною любимый трек от Медузы «Don't Wanna Go Home».

0: Все это скоро здесь, на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Один из лучших треков нашего эфира прямо сейчас здесь на Европе Плюс. «Медуза». Как мне нравится этот припев, а прям хочется им подпеть, правда ведь? «Don't wanna go home». Ну, если не хочется домой.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Европаплюс.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты». X on

0: классный летний трек на Европе Плюс прямо сейчас. Под стать нашей погоде. По крайней мере, в Москве классно, здорово. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Кстати говоря, дальше летняя музыка продолжится. Очень скоро, очень мощная история от French Montana и Макса Би. I Went Deaf. Но прежде музыка другая. Brax XTN, Pay to Exist.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30. Здесь на Европе Плюс только лучшая мировая поп-музыка. Я все приготовил, и тебе осталось только это послушать и получить удовольствие. На подходе Russian, Rauw Alejandro и Wizkid, Pongo. Раньше Purple Disco Machine, All My Life. Как же мне нравится эта история. Ну а также

0: Да, вот оно какое наше лето с лучшими хитами в ритмах латины здесь на радиостанции номер один России. Да, всем классной ночи, всем, кто работает, всем, кто отдыхает и не спит просто потому, что любит классную музыку. Всем большой привет, салют, меня зовут Макс Филин. Дальше здесь добавим еще больше хитов и больше музыки. Будет и про лето, будет и про другое настроение тоже. Встретим команду Tokyo Hotel, How to Love. Будет Vivi Rexha и Faithless, New Religion. А еще через пару минут здесь Avalon Roxen и Where to Go.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей

это Биби Рекса и Faithless. Здесь на радиостанции номер один России Биби Рекса. Обновление прошло успешно. Это первая пластинка Биби Рекса за последнее время как независимого артиста. Биби Рекса представил свою четвертую студийную пластинку, свой новый альбом «Dirty Blonde».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, столько дел на эти полчаса запланировано здесь на Европе+. Устроим свидание, что ли, на Малиновой Луне с группой

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, час ночи.

0: Что на Европе Плюс, на малиновой луне оказались мы вместе с Таней Ткачук. И саксофон тоже оказался рядом, все так красиво сложилось. Это было идеальное свидание, да. Не знаю, как там на настоящей луне, почему холодная луна. Ну, вы поняли. А на малиновой луне пока еще не был. Хорошо, что оказался вместе с группой Майя Мишель. И вы там тоже побывали. Это здорово. Это здорово, это очень хорошо. Дальше с нами классная музыкальная коллаба Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lani и Tini. We Pray через пару минут. Еще впереди Леони и Callum Scott Stay. И не остановимся на дуэтах. Один из них тоже будет с нами. Очень классные ребята. Это австралийский проект музыкальный Tame Impala и участница южнокорейского гёрлс-бенда Blackpink. Дженни, Дракула, скоро.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: номер один России. Да, но думаю, это не страшно, этот трек был точно приятный. Музыкальная Тэм Импала и участницы южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Дженни только что на радиостанции номер один в России. Классная летняя тема. Если тоже нравится, голосуйте за ребят на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Сегодня среда, послезавтра пятница, а значит и новые недельные итоги чарта Еврохит ТОП 40. Кто они, 40 главных хитов этой недели, узнаем скоро. Пока же впереди здесь Доминик Файк, будет Мона и Ардан, и через пару минут Кунгс Галакси.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 2 ночи.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: На Европе Плюс настоящий человек лета. Это Кельвин Харрис. И на этот раз в компании ирландской певицы Джази. Если надо, Кельвин Харрис, конечно, может и сам пропеть все свои вокальные партии. Но иногда музыкант приглашает своих друзей-артистов. На этот раз ирландская певица Джази. Satisfy. Хит на двоих здесь на Европе Плюс этой ночью. 2:19 в столице. Всем, кому не спится, большой привет. И больше хитов, больше музыки от Европы Плюс. Через пару минут с нами Алекс Уоррен, Fever Dream. Поймаем также кое-что про любовь. This Love от Maroon 5. А еще будут музыкальные записки, заметки из Башкортостана. Группа Ayla и трек Oh My. Меня зовут Макс Виллин. Всем классной ночи в эту среду вместе с Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, все видимо, на этапе переговоров включать еще диктофон на всякий случай, чтобы потом сказать: вот, вы говорили.
5: А я, кстати, знаю, как можно незаметно включить диктофон, можно достать.
4: А так нельзя, кажется, делать.
5: А. Ну ладно. Ну, можно сказать, я записываю.
4: На взлете.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Например, впереди у нас будет трек «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Такие они длинные летние дни, короткие летние ночи, когда «Don't Wanna Go Home». Впереди ждем «Медузу» на Европе Плюс. Чуть раньше здесь «Бибер Экса», «Self Control» и через пару минут «Sony Fodera», «D.O.D», «Puppet Bascom», «Think About Us».